0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Я удивлен, что это вы с Led Zeppelin начинаете сегодняшнее утро.
1: Я хотел, чтобы интрига была.
0: Интрига?
1: Да.
0: Давайте послушаем. Я с удовольствием. Да, друзья, доброе утро. 7.03 на студийных часах. Как всегда, подушка шоу в ваших телевизорах, радиоприемниках. Виталий, Дмитрий, Даша снова в эфире. Здравствуйте, Дарья. Доброе утро, Дмитрий.
2: Доброе утро.
0: У Дмитрия явно утро задалось, судя по ощущениям.
1: Я просто подвыспался.
0: Вот, хорошо, наконец-то.
1: В 12 лег.
0: Это произошло. Да. А, в 12.
1: Ну, 6 часов пойдет.
0: Нормально. Но это больше, чем мой обычный сон, да?
1: Конечно, я обычно во втором ложусь.
0: Ой, ладно, понятно. Вы что, Дарья, как ваше настроение? Как дела? Как утро проходит? Состоялось ли оно или еще пока?
2: Состоялось.
0: Или еще пока нет?
2: Нет, у меня все хорошо. Утро состоялось.
0: Или вот как вот в этой музыкальной композиции. Ну-ка, прибавьте ее. Я обычно
1: Мне кажется, вот каждый раз, когда она будет говорить в эфире, она обязана звучать на песне.
0: Вы зарядку вообще пытаетесь хотя бы делать?
1: Нет.
0: Какую-то?
2: Вечерами только.
0: Вечерами только?
2: Ну, честно, только вечерами. Я утром не успеваю. Это нужно, чтобы у меня еще полчаса появилось времени.
0: Лишних. Ну,
2: да,
0: я понимаю.
2: Тогда я буду вставать супер рано и все.
0: Супер рано.
2: Опять же, если бы у нас с вами была только подушка, это было бы вообще другое.
0: Понятно. А вот бабушка 12 внуков, Донна Джин Уайлд, в 61 год, побила мировой рекорд среди женщин по удержанию планки на предплечьях.
2: Круто.
0: Она продержалась 4 часа 30 минут.
1: Молодец.
0: Простояла в планочке. Представляете? Я периодически пробую в планочке стоять.
2: Минут. Но...
1: Я после вас в планочке не стоял.
0: Ну, ну не минуту, может быть, полторы максимум я выдерживаю. Ага. И потом все. Но вы знаете, что уже давным-давно появились статьи о том, что, оказывается, это тоже вредит организму.
2: Это все вредит.
0: Судя по всему, вот, судя по этой женщине, которой 61 год, ничего она нет, ничего ей не вредит. Единственное, она когда-то начинала стоять в планке, и тогда сломала запястье. Вот, и пришлось пропустить какое-то время без этого упражнения. А вот сейчас снова она тренируется очень активно, и вот, пожалуйста, попала в книгу рекордов Гиннесса, с чем мы ее можем и поздравить.
2: Поздравляем.
0: Да? Да. А, так, ну что, друзья, постепенно на нет сходят теплые денечки. Сегодня еще до плюс 21 градуса. Завтра постепенно, ну, главное, что не резко, начнет холодать до плюс.
1: Да, я там посмотрел, он так технично по 1-2 градуса.
0: Мага будет красть, так сказать. Но при этом все равно солнечно, на солнце еще тепло, как в одной песне пелось, да, на пригреве тепло. Но только этого мало. Выходные нас ожидают достаточно, ну, прохладными. Там до нуля будет опускаться ночью и плюс 16, плюс 17. Так что еще сегодня можно будет насладиться.
1: Не трогайте пригрев.
0: Можно будет насладиться.
1: Показать пригрев.
0: Пригрев?
1: Да.
0: Как, звуками, голосом или что?
1: Только этого мало.
0: Нет, голосом, наверное, вот так только могу пригрев показать.
1: Достаточно.
0: Потому что это так звучит, знаешь, ну там, я не знаю, печка в машине или что-то еще такое. То, что нагревает эти приборы. Вот, друзья, так что все, еще наслаждаемся теплом, но потом уже будет по-настоящему по-осеннему прохладно. Все, идут какие-то споры между нами тут в узких кругах. Действительно ли так было раньше, такая погода, практически в середине октября? Честно говоря, я вот по юности не припоминаю, конечно, ну что прям плюс 24 было где-то в 15-го до октября, но все говорят, что, в общем-то, уже давным-давно так устоялось.
1: Глобальное
0: потепление. Кстати говоря, по поводу потепления, нам снова в очередной раз пообещали достаточно теплую зиму и даже, говорят, без, ну, не без совсем снежную, но мало снежную, потому что снег будет выпадать вместе с дождем и тут же таять. Это все, да, это таяние ледников, и говорят, что вот как раз наша страна почему-то она будет ощущать это одной из самых первых, так скажем, да, в первых рядах будет стоять, и климатически зима будет напоминать уже, ну, там, лишь какую-то европейскую. Но прогнозы синоптиков сами знаете, частенько Я хотел сказать, не всегда. Все-таки, наверное, частенько не сбывается. Посмотрим. Потому что нам, то, когда обещают теплую зиму, она почему-то не очень теплой становится.
1: Ну да,
0: там. Когда наоборот.
1: Разнос.
0: Да, тогда да. И все же помнят этот дождь 31 декабря. Я, правда, не помню, в каком году, уже 21, 22.
1: Ну, относительно недавно.
0: Не так, относительно недавно. Так что нет, такого повторения, конечно, не хочется. Ну, что поделать.
1: Как ладно. Будет, ладно. Давайте рассуждать о погоде.
0: Да, давайте к теме утра переходить. Сегодня прям упрощенный вариант, как ваша вторая половина записана у вас в телефоне. Вот мы об этом решили поговорить. 8-922-878-2929. Контакты давным-давно вам известные, друзья. Пишите в наш мессенджер Telegram, мессенджер Макс, сайт смотри.радио. ВКонтакте тоже будет пост, под которым можно будет писать свои сообщения.
1: Ну, делитесь.
0: Ну, за самое лучшее. Ну, у меня просто супруга написано, жена.
1: Жена,
2: да. Или супруга?
0: У меня так, супруга, дефис, жена.
1: Да, через дефис. Чтобы не ошибиться.
2: Что это точно она?
0: Нет. Ой. Ну, точнее, не дефис, а вот это как правильно называется, эта палочка вот такая.
2: А слэш.
0: Слэш, да, слэш.
2: У него даже не дефис, у него слэш.
0: Да, да. Но так красивше
1: выглядит. Она такая, кто такая слэш?
2: У тебя что, есть замена?
0: Вот, замена колеса, да, на пидстоп. Если можно так назвать. А у вас что как?
1: Ну, у меня просто Тася записана, потому что мне нельзя другое. Я пытался.
0: Статуса еще нет.
1: Да.
0: Ты жена не напишешь, да?
1: Да не в этом дело. Я хотел бы написать...
0: Подруга, ну как...
1: Там... Дочь будущей тещи же можно написать. Там, ну, прикольно, что-то так.
0: Вот до какой степени.
1: Да, будущая однофамилица, не знаю, там... Сожитель.
0: Будущая
1: однофамилица. Сожитель, нормально.
0: Слушай, будущая однофамилица неплохо. Может быть, мне переименовать тоже в одно... Не будущее, а просто однофамилица.
2: Однофамильца.
1: Ну, ты пользуйся, если что.
0: Если что, воспользуюсь. Ну, вот. Я не знаю, у Дарьи стоит спрашивать или нет, но на всякий случай.
2: Нет, у меня
1: бывший записан. Урод.
2: Нет, у меня так никто не записан.
1: Очень жаль.
2: У меня ты записан как урод.
1: Ну вот, очень жалко. Не те приоритеты вы расставляете. Ладно, давайте музыку послушаем. Портал смотри.радио для сообщений.

0: Тренды дня.
1: Тренды дня, друзья. Значит, что у нас происходит? Килиан Мбаппе лидирует в голосовании болельщиков на золотой мяч 2026.
2: Это бред. Он не достоин золотого. Абсолютно точно, 100%.
1: А чего так?
2: Ну, вообще, последнее время, в основном, ну, то есть за последние даже там 10 лет вручается вот эта история больше за командные титулы. То есть сколько ты с командой выиграл.
1: Так.
2: Вот. А индивидуальные достижения последний раз учитывались лет, ну, 15 назад, в основной своей массе. То есть был скандал, когда, например, там Уэсли Снейдер или Иньеста все выиграли. Ну, это такие...
1: Индивидуальные.
2: Да, да. Нет, с командой.
1: А, с командой.
2: А, дали индивидуальные Ленечке Месси, ага, который выклинчил там мячик золотистый, вот, и все считают до сих пор, что...
1: Мячик золотистый.
2: Ну, потому что этот мячик, он может на нем посидеть. Вот, потому что это самый незаслуженный золотой мяч, как и в 2012-м, по-моему, Криштиану получил, там Рибери должен. В общем, тогда только за индивидуальные награды давали. А здесь, ну вот, к сожалению, для Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, тут или Харри Кейну отдавать за командные достижения, или Ламину Ямалю, но ему как будто рановато еще.
1: Я бы Везинью вообще отдал бы.
2: Везинью,
1: извините. Ну и что, Везинью тоже подходит.
2: Он уже,
1: ему
2: он уже...
1: везло фантастически просто на
2: да.
1: чемпионате мира.
2: Ему уже это, поздно давать, он
1: вот
2: скатился.
1: Вот именно, наоборот, надо. Пока еще человек, это, так сказать, зацепил хотя бы вот этот кусочек славы. Ну чуть-чуть, ну дайте ему. И все, и он уйдет на пенсию спокойно, представляешь, человек.
2: Так вот он за себя просит.
1: Нет, ну правда, это было бы справедливо. Золотых мячей на всех, ну еще, ты представляешь, сколько их будут дарить? Ну это же огромное количество. А тут вы ощущаете. Сделайте человека счастливым, Дарья, подключайтесь.
2: Это несопоставимый
3: уровень. Я все,
2: уровень.
3: Что вы обсуждаете, не вывози, не, если честно.
1: Не вывози. Я говорю, сделай человека счастливым, надо?
3: Да.
1: Вот и все, вот и вози.
2: Да. Надо. Если все так просто было. Да.
1: Ну, в общем, кроме Мбаппе, претенденты, значит, Усман Дембеле.
2: Тоже ничто. Тоже недостоин.
1: Значит, почему?
2: Я по той же причине.
1: А, по той же причине. Ну, да. Вот Харри Кейн есть.
2: Вот достой. Харри Кейн или Ламин Ямаль, по идее.
1: И он тоже есть в списке. Ну и вот. Еще кто есть в списке?
3: Роналду.
1: Как думаешь?
2: Хвича или Руис?
1: Лионель Месси.
2: А, ну, конечно. Вот ты представляешь, насколько убогий футбольный мир, вот, потому что есть футболист, который выиграл все. То есть, понимаешь,
1: это, каком
2: это Руис, речь? Вот его там нет.
1: А,
2: даже.
1: Его нет.
2: Его там даже нет, Виталь. Он, это полузащитник ПСЖ. Они выиграли Лигу Чемпионов.
1: ПСЖ это
2: Парис Сен-Жермен.
1: Управляющая компания?
2: Да, да, да. Вот, они выиграли Лигу Чемпионов, чемпионат Франции, все турниры. И он выиграл со сборной чемпионат мира.
1: Ну,
2: то есть, это единственный игрок, который выиграл все в этом сезоне. Да. Его даже нет. Ленечка Месси не выиграл ничего.
1: Да.
2: Абсолютно провалился в финале, и он там. Это позорище.
1: Ну, странно, да, странно. Согласен
2: вот, ну,
1: с вами.
2: Как любят.
1: Ну, FIFA. Я не знаю, стоит ли выходить Дарья после этого сейчас со своими трендами, после такого горячего обсуждения.
3: Так, ну, в трендах в соцсетях сейчас в моде ботокс бабушки и дедушки.
1: Вот только про бабушку говорили, он в планке постоял 4.30.
3: Нет, не в прямом смысле бабушки и дедушки. Дело в том, что молодые ребята, вот нашего возраста с Димой, представляют,
2: молодые
3: какими...
2: ребята.
3: Ну, молодые. Представляют, какими они будут бабушками и дедушками, и как они будут ругать своих детей. Но дело так. в том, что у большинства нашего поколения, у большинства людей, ботокс. И он не дает себе злиться, не дает столько возможностей выражать свои эмоции.
2: Это же здорово.
3: Мимики.
1: Лицом, да.
3: да.
2: Зато у тебя нет заломов.
3: Ну, это прекрасно.
2: Да.
3: Дело в том, что они сейчас пародируют, какими они будут бабушками и дедушками. И то, что они попытаются позлиться, а не получается. И абсолютно ровное ботокс лицо. Поэтому вот и появился тренд.
1: Ботокс, что же делать-то бабушка? В этом случае, интересно? Когда ты лицом позлиться не можешь.
3: Не знаю.
1: Голосом?
2: Злиться словами.
1: Словами, да.
3: Я просто пока еще не постигла вот
1: или это. Или жестами.
3: пальчиком грозит.
2: Постигни жест.
1: Постигни жест мой, да?
2: Да.
1: Ну ладно, такие вот тренды, спасибо за обсуждение.
2: Ладненько, идем дальше. У нас тут DJ Fresh. Тренды.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
10: Категория 16+.
8: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
11: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
8: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: Небо парк. Время взлететь.
12: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
15: О погоде вновь. Прямо сейчас в Орске плюс 5 градусов, днем до 21, в Ясном плюс 4, днем до 20, в Кувандыке Медногорске плюс 2, днем до 22, в Оренбурге плюс 6, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
16: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
17: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
16: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
14: Метеохит.
18: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Шикарная песня.
2: Да, согласен. Как-то после нее как-то хочется более торжественно выходить. Ну, так, сразу.
1: Куда тебе выходить торжественно? Куда собрал?
2: В дверь.
3: Нет, сидеть.
1: Он так из булочной торжественно выходит.
2: Конечно. Нет, я туда торжественно захожу.
1: А потом смотришь на булочки,
2: да? Я оттуда уже не очень так.
3: Грустный безденник у тебя создал. Потом над синабоном стоит.
2: Нет, кстати, нет, синабон не на первом месте у меня.
3: А что, у тебя?
2: Мы сейчас не об этом, друзья. 21-137, код города 3537. У нас антихит. Сейчас снова будем угадывать с вами песню и получать что? Вот это лучше, Дарья, расскажите.
3: У нас сегодня на кону сертификат номиналом 500 рублей в Центр развлечений Детвора.
2: Да, и классная песня заготовлена прямо сейчас. Одно удовольствие ее угадывать просто.
1: Есть звонок.
2: Да.
1: Доброго дня. Здрасте.
4: Доброе утро.
2: Здрасте. Что-то, по-моему, у вас недоброе утро.
4: Док, проснулись.
1: Как зовут-то?
4: Наталья.
1: Наталья.
2: Наташа, сейчас, значит, я вам прочитаю куплет на этот раз одной песни.
1: Он рэпер у нас.
2: Почти.
3: Йоу!
2: Вот, ваша задача угадать, что это за композиция.
1: Пошути про мать.
2: Там, как вы уже знаете, все наоборот. То есть слова антиподы. Вы готовы?
4: Готово.
2: Ну, давайте попробуем.
1: Ну, давайте, удачи.
2: Так. Снова... нет, не так. Давайте так.
1: Снова стою одна.
2: Снова. Нет, это не та песня. Редко, редко солнце стирает тебе на счастливой двери.
3: Юный поэт Виталий Морозов.
2: Да. Твое счастливое бесформенное пятно. Певица. Не вижу я в последний раз озорство твоих ушей. Солнце не напишет твой портрет, певица.
1: Певица, певица.
3: Что, ты даже забыл, какую песню загадали, я теперь не могу понять.
1: Ты не знал, наверное.
2: А ты, наверное, не знал. Так, ну давайте разбираться. Редко солнце стирает тебе. Вот что может напоминать? Давайте переворачивайте все.
1: Там в конце певица.
2: Да. Певица!
4: Это старая песня?
2: Да. Ну, да, да, да.
4: Ну тогда пускай это будет Александра Серова.
1: А ты Клаус, Виталик.
2: Мадонна! Певица! Вот так вот.
1: Класс.
2: Ой, Наташа, молодец, мы вас поздравляем. Редкое удовольствие, знаете, поиграть в игру, когда человек так хорошо знает материал. И матчасть, что называется. Привет, и вы тут кому-то?
4: Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Кто идет на работу, кто не идет на работу. Вот.
1: Ну, они в разном настроении.
4: Ну, да. Не важно. Всем хорошего дня.
2: Спасибо, что никого не забыли.
1: Да. Трубочку тоже не кладите. То есть запишем, где забрать вам сертификат. Ну, а Дарья, давай, скажи что-нибудь.
3: На правах рекламы. Эй, Детвора, 29 октября, 18.00. Парк развлечений Детвора зовет всех на Хэллоуин. Жутко милые герои, мастер-класс, неоновая дискотека, чайный стол и конкурс на лучший костюм. Запись по телефону в Орске 33-51-92. Будет страшно интересно.
1: Кукушка, это кукушку в лесу.
2: Такой, это, да? Те, кто идут на работу. Это те, кто идут на работу.
1: Нет, это ботинки такие, знаешь, это идут, когда по помытому. Вот это вот.
2: А давай, кто не идет на работу теперь.
1: Ну, в общем-то, это ворона.
2: У всех настроение одинаковое.
1: В целом, да.
0: Антихит. Подушка.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная, 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
1: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: история одной вещи.
1: Всем приятного аппетита, кто завтракает или собирается. Подожди, Виталь.
2: Еще рано.
1: Не ворчи, кто-то уже завтракает. А тем, кто еще не приступил к этому приятному занятию, рекомендую прямо сейчас заварить чашечку горячего кофе. Ведь прямо сейчас мы поговорим с вами про десерт, а именно про зефир. И, казалось бы, да, все просто. Название пошло от имени древнегреческого бога западного ветра Зефира. Да. Я вот, кстати, об этом не знала.
2: И я не знал.
1: Оказывается, древнегреческий бог Зефир такой был. Легенды гласят, что этот нежный десерт был его подарком людям. И сам Гиппократ даже прописывал его для укрепления здоровья. Звучит как красивая легенда. И, ну, наверное, да, так оно и было. Но на самом деле все намного приземленнее. Большинство историков сходятся во мнении, что прадедушка современного Зефира родом из России. Это наша старая добрая пастила. Еще в 14 веке на Руси ее делали из меда и печенья. Яблок. Рецепт берегли, но благодаря торговым связям мы сами понимаем, да, что секреты долго не хранятся. Поэтому он попал, вот этот рецепт, во Францию. Тут и началась настоящая история. Французы, кондитеры адаптировали рецепт под себя. Они добавили в яблочное пюре взбитый яичный белок. И не ради вкуса, а исключительно для того, чтобы отбелить массу. Потому что яблоки при окислении давали рыжеватый оттенок. И вот они хотели довести до абсолютного кристального такого белого цвета, и у них это получилось. Сделав десерт воздушным, французы дали ему созвучное название – зефир, легкий ветерок. И сделали это так, чтобы скрыть факт заимствования у России. Так и появился классический красивый зефир. Конечно, существуют и другие версии – восточная, египетская. Связаны они с нугой, с рахат-лукумом, но тот самый белый упругий шарик, который мы сегодня с вами знаем, это как раз-таки дитя русской пастилы и французской кулинарной фантазии. Веками зефир делали вручную. Кстати, до сих пор можно встретить кондитеров, которые делают собственноручно свой личный зефир. Но настоящий прорыв случился только в середине 20 века, когда советские инженеры Соколов и Рабинович запатентовали машину для автоматического производства зефира. Тут и понеслось, тут уже и появился, представляете, зефир в глазури. Добавлять начали орехи, а также яркие красители. Только с 20 века зефир появился такой вот разноцветный, а не только белый. Поэтому сегодня рекомендую вам купить себе зефир, разделить с другом, с коллегами и попить кофе или чай.
3: Ох, зефир.
2: У нас нет зефира.
3: Угу. У нас и бога нет.
1: И денег.
3: Зефира. Зато есть бог полюции, да, Виталий?
1: Отстанет человека.
2: Я, можно, не буду реагировать на это все.
1: Не реагируй.
3: На все, Виталий.
0: История одной вещи.

0: Чанган Юнивес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнивес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 4, днем до плюс 21. В Ясном плюс 5, днем до 20. В Кувандыке, Медногорске плюс 2, днем до 22. В Оренбурге плюс 5, днем до 23 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готова к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Зампред правительства России провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Отдельно на совещание проанализировали обстановку с топливом в нескольких регионах, включая Оренбургскую область. По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить работу по снабжению регионов горюче-смазочными материалами. Основная задача – обеспечить баланс производства и потребления нефтепродуктов, а также оперативно реагировать на любые колебания цен или попытки их необоснованного завышения. В Оренбургской области готовится к ужесточению правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. 21 октября законодательное собрание региона рассмотрит законопроект, который вводит административную ответственность за передвижение и парковку СИМ в неразрешенных местах. А в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Поводом для разработки документа стала тревожная статистика аварийности. По данным Управления МВД России, только в 2025 году в регионе произошло 24 ДТП с участием электросамокатов. Один человек погиб и 25 получили травмы. Москва и Вашингтон планируют до конца года провести новый раунд консультации по двусторонним вопросам. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает Интерфакс. По его словам, точной даты встречи пока нет. Предыдущие переговоры дали определенные результаты, которые стороны намерены использовать дальше. При этом по двум ключевым вопросам заметного прогресса пока нет. Речь идет о восстановлении прямого авиасообщения и возвращении российской дипломатической собственности. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: настроения.
1: 8.06 на студийных часах. Друзья, всем здравствуйте, доброе утро. Вот Виталий. Теперь мы обычно желаем приятного аппетита всем, кто завтракает. Дарья,
2: давай
1: на всякий случай.
2: Давай мы его как-нибудь это напоминаю на вам.
1: Общаемся мы сегодня на тему, как вторая половина записана в вашем телефоне. Интересно, что к данной минуте написали.
3: Я вот не понимаю, почему вы... Приятного завтрака сейчас живой.
2: Я не понимаю, почему мне запрещается желать приятного
3: завтрака. Я в школьные годы в 7 утра завтракал.
1: Но это в школьные годы.
3: А то и без 27.
1: Я надеюсь, что большинство тех, кто нас слушает...
3: Да они уже в школе находятся. Кому приятного завтрака желать? Я вообще не понимаю.
1: Именно сейчас.
2: Так, те, кто нас сейчас слушает, смотрит, не поленитесь.
3: Если вы завтракаете, выплюньте.
2: Нет, просто напишите, в какое время вы завтракаете. Нам правда интересно. Это соцопрос.
3: Да.
1: Ну хорошо, пускай будет так. Мы определим тогда лучшее время для пожелания приятного аппетита. Но
3: среднестатистическое.
1: Я предполагаю, что тогда придется желать практически каждую минуту, потому что завтраки действительно у всех разные. Ну, я имею в виду время завтраков разных всех.
3: Да, так, завтраки разные.
1: И завтраки разные, кстати говоря, да. Что, вот у вас что сегодня было назад?
3: Коко Шанель какая-нибудь.
2: У нас сегодня на завтрак были бутерброды с паштетом из гусиной печени.
3: А, это паштет.
2: И базилик сверху посыпанный.
3: Глины чистого
1: сверху. Неплохо, неплохо. Ну и, конечно, стаканчик кофе, как без него.
2: Обязательно.
1: Надо будет как-нибудь потом спросить, что люди на завтрак вообще, чем питаются с утра. Так, ну что, у нас другая тема, правда. Как записана ваша вторая половина в телефоне? Что там нам уже к этому часу написали?
3: Светлана пишет: всем огромный привет. Мой муж подписан как капитан семейной лодки.
1: О, неплохо. С уважением.
3: Люблю своего капитана, Света пишет. Вот. Приветствую вас, Виталий, Дмитрий, Даша из холодного Комсомольска на Амуре от Дмитрия. Хочу поприветствовать вас и пожелать вам хорошего и позитивного дня. По теме скажу, что в телефоне нету телефона жены. 18 лет.
1: Я думал, нет телефона.
3: Нет, 18 лет уже один, а раньше в телефоне было забито как солнышко.
1: Ну хорошо. Я просто это из холодного. Я сейчас хочу посмотреть, сколько
3: температуру.
1: Градусов в Комсомольске на Амуре. Ну, правда, там плюс 9 и снег с дождем. От плюс 1 до плюс 9.
3: Во-первых, мы пожелаем Дмитрию хорошего дня,
1: тоже да.
3: Согреваться солнышком.
1: Не,
3: во всех смыслах.
1: Не замерзайте, да.
3: Это прикольно, на самом деле, когда телефон, он у тебя его нет, потому что ты его наизусть помнишь.
1: Ну да.
3: 18 лет один.
1: Да.
3: Вот так.
1: Так, что еще? Антон пишет: вот моя девушка в телефоне просто пельмешек.
2: О!
1: Пельмешек.
3: Когда надо вареник писать.
1: Дима, не надо. Потому что она их обожает.
3: Нет, я вареники больше люблю.
1: И я ее обожаю. Вот такая простая логика.
3: Это классно.
1: Она их обожает пельмешки, а он обожает ее.
2: И поэтому она пельмешек.
1: Поэтому она пельмешек. Нет, логика простая, Антон, я согласен.
2: Нет, а у нас в деревне пельмень — это обзываловка была.
3: Смотря кого ты называешь. Если я тебя буду пельмень называть, мне кажется, ты будешь обижаться.
2: Я буду тебя пеньком называть.
3: Да и так это делаешь.
1: Периодически.
3: Да.
1: А Юля пишет: доброе утро, подушка шоу. Мой муж у меня записан как Бармалей.
2: Бармалей.
1: Прочувствуйте контраст. То есть был капитан, да, как правильно,
3: капитан семейной лодки. Было солнышко.
1: А это Бармалей. Слышала, что мошенники, если украдут телефон, в первую очередь звонят мужьям и женам. Решила, что так безопаснее.
2: Бармалей.
3: Ну, давайте все будем там жестко. Люда, ублюдок.
1: Что это такое?
3: На всякий случай, чтобы не спалили мошенники.
1: Да. А еще что-то есть там, какие-то забавные подписи?
2: Да, вот Ангелина написала: супруг у меня значится как Мишка. Он такой же большой и милый. Еще был вариант ковер.
1: Ковер? Интересно.
3: Ну, он, наверное, волосатенький.
1: Ну, я про ковры знаю только фразу: они задают тон всей комнате. Это из одного классического фильма. Почему ковер, да, Ангелина, объясни.
3: Ну, я же говорю, волосатый.
2: Ну, в основном, да, девушки так называют пушистых мужчин.
1: А, то есть это устоявшийся уже?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Да.
3: Тебе сейчас... никогда не говорили это, ты знаешь, почему?
1: А у меня...
3: Ну, мы об этом и речь.
1: Я
2: Ты не ковер?
1: Я гугл, как знаком.
3: И сфинкс. Или как это?
2: Ну, сфинкс, да.
3: Сфинкс называют, да? Сфинкс в мире мужчин.
1: Ну, так же повелось, что поделать.
3: И сфинкс, и скунс.
1: Периодически. Так, все, да? Или еще что-то осталось?
2: Нет, вот еще сообщение от Иры пришло. У нас все просто, любимая или любимый.
1: Ну вот, хорошо, тоже. Когда, знаете, проще, чем проще, тем лучше.
3: Среднее арифметическое вам из свадебных анкет от людей, которые женились за последние годы. Самое редкое, как друг друга люди называют, это по именам.
2: Да.
1: Ну, основном, я чаще, кстати, да. В последнее время слышу Зая постоянно.
3: Зая, Кися, там, Кися через П, там, Солнышко, там, по-всякому.
1: Как-то вот очень
3: по именам
1: часто.
3: Очень редко, сразу скажу, вот прям вот редчайше. Прям
1: последний раз вот буквально вчера слышу.
3: Но вчера я, значит, своей говорю, Тась, там, ла-ла-ла. Она такая на меня посмотрела и говорит, ты что меня начал по имени называть?
1: Так, тревожный знак.
3: Да, что-то не то. Я говорю, да мне нравится имя. Никогда не нравилось.
1: А сейчас
3: нравится.
1: Вот пойми, да.
3: Не, ну мне правда нравится. Вот.
1: Ну и главное, чтобы нравилось.
2: Да.
1: Да. Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. А как вы записываете в телефоне свою вторую половину, делитесь.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: 14 октября у нас на календаре, друзья. Что происходило в этот день в разные годы? День накопления жизненных сил сегодня.
2: Вы копите?
3: Накопление чего?
2: Жизненных сил.
1: Да. Ну, стараюсь. По мере возможности.
3: Очень тяжело, когда сосуд дырявый, да?
1: День медсестры скорой медицинской помощи сегодня, друзья. Поздравим. Да,
2: поздравляем.
1: Потому что это очень важная профессия.
2: Она невероятно.
1: Спасающая жизни профессия, да, так скажем. День рождения Винни-Пуха. Кстати, юбилей, если верить интернету, 100 лет исполняется с того дня, как было опубликовано первое произведение про этого персонажа.
2: Если я чешу затылок, не бита.
1: Шикарная звучка. Кто написал
3: Винни-Пуха
1: изначально-то?
2: В голове мои опилки, да.
1: Алан Милн, да.
2: И вот. Хотят там мои опилки.
1: И кричалки, и бродилки.
2: Сочиняю я неплохо иногда.
3: Да. Вот, а пожелает им неплохо. Или другое
1: уже. Это уже другое. День плетения облаков. Честно говоря, не совсем понятно, что это значит. Ну, пускай остается. День работников заповедного дела, кстати, сегодня тоже давайте поздравим.
2: Это очень важно.
1: Это тоже очень важно. Так, Международный день Юлы еще сегодня. Вот. Та самая игрушка.
3: Не Юлы, не Юла, а Юры.
1: Нет, Юлы. И я просто хотел сказать, что в нашем-то детстве ее было достаточно много, она практически у всех была.
2: А сейчас и она была железная, такая, которая еще досталась от бабушек.
1: Неубиваемая вообще. А вот сейчас, не знаю, она вообще сохранилась как игрушка.
2: У тебя ребенок был, ты покупал ее?
1: Нет, у нас Юлы уже, по-моему, не было. Ну, во всяком случае, так сильно в памяти не зацепилось. Так, Всемирный день стандартов еще сегодня, друзья. Да, пусть все все-таки будет по стандарту.
3: День... По ГОСТу.
1: По ГОСТу, да. День Чак-Чак еще сегодня. Вот, да, в Уфе пробовал Чак-Чак, очень вкусно.
2: Димка привозил мне из Казани Чак-Чак.
1: И из Казани тоже, да. Так, ну и, в общем-то, Международный день утилизации электронных отходов еще сегодня. И Всемирный день за будущее без кариеса. Это тоже очень важно. По дням рождения отметим Тимура Родригеса. Родился он в 1979 году в Пензе. Российский певец, автор песен «Шоумен».
4: Далеко, далеко, где не видно нам.
3: Песня называется, она прям идеально подходит Тимуру Родригесу. «Лучше не будет» называется.
4: Он ее все любил и забрал земли. У него за спиной...
2: Не знаю,
3: но я говорю, он старается, но ничего не получается.
2: У него есть одна хорошая песня.
3: Он читает классный, очень быстро реп. Ну, дикция великолепная, но неинтересный персонаж абсолютно никому, мне кажется. Вот.
1: Также, кстати, 183 года назад прозвучал впервые свадебный марш Мендельсона. Он звучит ведь до сих пор, я надеюсь.
2: Да. Но по желанию.
1: А, то есть можно отказаться.
2: Можно попросить какую-то свою.
1: Твою песню, да?
2: Да.
3: Нет, там, знаешь...
1: А раньше никто не спрашивал.
3: Нет, там ты заходишь, можно попросить, Даша говорит. Начинается... Выключи!
2: Нет, опять же, есть же два зала. Есть торжественный и неторжественный зал. Вот в торжественном обязательно будет играть музыка. В неторжественном не обязательно.
1: Вот, ну и в этот день Дэн Маккаферти родился в 1946 году. Это шотландский рок-певец, вокалист группы «Назарет».

0: Спасибо, Дмитрий.
1: Это вот получается они, да, вот это вот Назарет.
0: Не совсем.
1: Голоса.
0: Это было чуть пораньше.
1: Пораньше, да. Хорошо.

0: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай. Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры — сайт оренбурга1743.ру и «Смотри радио». Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в Орске плюс, давайте посмотрим, 4 градуса днем до 21, в Ясном плюс 5 днем до 20, в Кувандыке, Медногорске плюс 2 днем до 22, в Оренбурге плюс 5 днем до 23. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучая 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
12: Я

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: 28 минут 9 на студийных часах. Ну, если уж мы начали с вами, давайте тоже приятного аппетита пожелаем тем, кто завтракает, возможно, в эти минуты.
3: Отличного настроения тем, кто едет на утреннюю тренировку.
2: Да, или просто на работу. Не все на тренировку едут, чаще, да. Мне кажется, все-таки на работу.
3: Давайте продуктивного дня всем.
4: Даже тем, кто стоит.
2: Просто, да.
3: Просто стоит, просто это стоит. Круто.
4: Если вы дышите, ставьте лайк.
3: Если вы едете в маршрутке, мы вам тоже желаем приятного пути.
4: Да. Не моргайте.
2: Без сарказма. Значит, что произошло к этой минуте? В США...
3: Виталик пришел.
2: Женщине запретили посещать буфет в Лас-Вегасе после попытки тайно вынести более 3 килограммов крабовых ног.
4: Где вопрос?
2: Вот это хороший, Дмитрий, вопрос. Ну, так скажем, в своем теле.
4: Да?
2: Не будем уточнять. Я вам это сейчас говорю, на всякий случай. Угу. Уточнять не будем. Ну, в общем, в своем
4: теле... Может,
2: все-таки
4: уточним?
2: Нет. Запрети. Она пыталась 3 килограмма крабовых ног вынести.
3: Кошмар.
2: Я понимаю, что нужно запретить, конечно, да. Это воровство, это все ясно. Но мне кажется, в первую очередь нужно было позаботиться и справиться о здоровье женщины. Потому что в себе нести такое количество крабовых ног, да, 3 килограмма. Ну, мне кажется, без последствий для здоровья это не прошло.
4: Миссис Крабс.
2: Да. А в Стамбуле 8-летний кот по кличке Мучеза, что в переводе означает «чудо», не пустил 4 грабительниц в квартиру и около 45 минут защищал жилье в отсутствии хозяев.
4: С автоматом, да.
2: Представляете? Значит, женщины сначала обокрали одну из квартир жилого комплекса, затем попытались проникнуть в другую.
4: Ага.
2: Однако, каждый раз, когда дверь приоткрывалась, кот бросался на неназванных гостей и бил их лапами.
4: Красавчик.
2: Это Мэй-кун там был, что ли? Ну, просто размер.
3: Абсолютно неважно. Вы видели эти ролики? Когда котик вообще на кого угодно, хоть на медведя пойдет шипеть.
2: Грабительницы пытались оттолкнуть животные, даже надели перчатки. Однако справиться с котом им не удалось. И в итоге они ретировались.
4: И он еще потом в конце так лапами. Делов-то. Мяу.
2: Ну, молодец. Не указывается порода кота, правда, но было бы интересно все-таки узнать.
4: Я такой... Бич.
2: Пляж.
4: Пляж, да.
2: Пляж, да. Ну, вот такие новости.
4: Спасибо, Виталий. В гороскоп сыграем дальше. Ну, и также в психологов тоже, возможно.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, гороскоп на этот день, 14 октября, среда. На всякий случай еще раз напомним, что астрологи предсказывают, узнаем прямо сейчас.
2: Ну, давайте.
3: Рыбы.
1: Ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых не будет.
3: Водолей. Спасибо, Дима. Если кто-то станет вещать вам лапшу на уши касательно вашего внешнего вида...
2: Еще раз.
3: Вешать.
2: Вот.
3: А касательно вашего внешнего вида, не стоит этого человека слушать и ни в коем случае огорчаться.
2: Козерог. Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. В одиночестве.
3: Стрелец.
1: Вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь, вы не единственный.
3: Скорпион. Позаботьтесь о парусах и руле. Ветер же будет обеспечен высшими силами.
2: Весы. Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку.
3: Дева.
1: Вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь.
3: Лев. Постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что все же вы виноваты во всем.
2: Рак. У вас вполне может появиться повод для праздненства.
3: Близнецы.
1: Даже если вам не удастся достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии.
3: Телец. Вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
2: Овен. Верите вы или нет в возможность подобного случая, но сегодня вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. Игнио.ком предоставил данный прогноз. Ну и мудрость дня, давно ее не было. Виталька, давай.
1: Да сложно так сразу. Слушай.
2: Радио Виталька.
1: Представляет. Мудрость дня, да?
2: Угу. Далее. И...
1: Завтракайте вовремя.
2: Завтрак. А во сколько неизвестно.
1: Первый прием пищи самый важный.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы. Опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Займемся саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Я тебя могну.
2: Здрасте.
3: Хорошо.
1: Запишитесь, пожалуйста, ко мне на ближайшее свободное окошко, ребят. Мне надо с вами поговорить.
3: Постучитесь в окошко.
2: В какое окошко?
3: Здравствуйте, Ирина.
1: На консультацию.
3: Хорошо, что с такого вот веселья все это начинается. Но, по-моему, тема сегодня достаточно серьезная, да, у нас?
1: Да.
3: Для обсуждения. Так сказать, границы ее оформите, Дарья. Что там все-таки мы определились-то?
1: Мы определились с тем, что сейчас стало популярным раздавать, ставить диагнозы, особенно если ты насмотрелся соцсетей псевдопсихологов или реальных психологов, но не имея специальности, не имея на то никаких причин, люди раздают диагнозы. Вообще, Ирина, насколько это правильно, неправильно, и почему такой феномен сейчас распространен?
3: И не только окружающим, да, но и зачастую еще себе.
1: Да, зачастую еще самим психологом.
3: Да, начинают читать что-то про болезни какие-то, и все. И тут же...
1: Это у меня, это у тебя.
4: Да, медики, кстати, на первом курсе совсем с этим сталкиваются, они первые. Потом психологи тоже, все вот те, кто работают с организмом в любой форме, они первые тестируют на себе, потому что это есть такой неотъемлемый аппарат формирования профессионала, это вот тест. Плюс второй момент. Людей очень завораживает история работы психологом. То есть сейчас эта профессия очень романтизирована.
3: Чрезвычайно.
4: Становится популярной. Каждый второй, получив переподготовку в 460 часов или 560 часов у нас разрешено,
3: называет
4: себя уже таким опытным психологом. Да, но первые 2-3 года проходят вот этапы романтизации. Везде в профессии все считают, что вот диплом получили, они уже все знают. Это везде в профессиях есть такие этапы романтизации. Но когда они сталкиваются в практике, оказывается, что 70% людей, которые получили диплом психолога, не способны работать в этой профессии.
3: Еще раз, сколько процентов это важно?
4: Процентов 70.
3: Вот, друзья.
4: На самом деле. Это очень тяжелая профессия, ребят. И очень дорогая. Вы даже не представляете, насколько она дорогая.
3: По затратам,
4: по финансовым. Это профессия, где нужно постоянно учиться, поддерживать свое сознание в реальности, то есть тестировать себя. То есть психологи, они тратят огромное количество денег на образование, на практическое образование, это два разных уровня, и еще на личную терапию, чтобы держать свое психическое здоровье в норме, и либо корректировать, потому что как бы норма, она у нас такая плавающая.
1: Мы можем, может, вот с этим что-то сделать?
4: С этим, по-моему, уже нет. Но это не моя специализация.

0: личности, она по-разному развита. И вот если идет акцентуация уже этой части, то есть раздувание, человек может быть здоров, но он вот такой. И это его яркая часть личности, через которую он чаще всего выстраивает взаимодействие с окружающим миром и людьми в нем. И у него картинка мира, да. А если уже это психическое расстройство, да, то это уже психиатрия, другие специалисты работают. И вот чтобы определить заезженную эту тему, нужно провести комплекс исследований диагностических. Человек должен сам прийти, чтобы разобраться с собой. То есть инициатива должна быть от него. Он должен прийти, с ним должны провести симптомы комплекса. Собрать симптомы комплекса через различные диагностики, через метод анализа, такой как беседа. Потом все это в комплексе собрать и сделать выводы. Причем диагностику проводит клиницист, обычно психолог-клиницист, а уже психиатр делает заключение, понимаете? То есть работает как минимум два специалиста. И потом, если человек изъявляет желание, то с расстройством личности работают сначала через фарму, да, а потом работает еще психотерапевт и психолог, понимаете, который имеет диплом, образование, опыт и желание и способность работать, например, с нарциссами, потому что такая категория очень веселая, не все психологи выдерживают нарциссов. Понимаете? Какой объем работы должен быть? И этот объем работы не один день, не две минуты, не 30 секунд по признакам того, что вот перед вами нарцисс, если он... Нет, перед вами может быть нормальный человек с адекватной самооценкой, но для вас он покажется нарциссом, потому что ваша самооценка нездоровая, понимаете? И вы анализ проводите из точки опоры вашей личности на самом деле. Ну, то есть мы анализируем мир, исходя из нашего представления об этом мире. Даже если вы читаете какие-то критерии, вы их как анализируете и оцениваете, прогоняя через свой личный опыт.
1: Так.
0: И это вот как раз-таки и камень преткновения. То есть, да, опытный психолог, специалист, психиатр, он задумается... Чем больше знаю, тем больше я не знаю. Вот эта история, знаете? Uh-huh. Вот это про опытных специалистов. И они будут долго шлифовать этот диагноз, анализировать, да, там, приглашать пациента снова или клиента, обсуждать это с ним, взаимоощущение, потому что там, знаете, какой спектр огромный одного вида расстройств личности. То есть сейчас, чем больше развивается эта сфера, тем больше вот этих моментов отслеживают. У нас появляются новые технологии, чтобы изучить мозг, потому что это связано все с процессами мозга, и, соответственно, раскрываются новые грани. И все не так однозначно, как нам хочется, и нелинейно совершенно. И у каждой личности все это проявляется по-своему. Причем перед вами может быть очень милый, спокойный, тихий человек, а на самом деле наисильнейший там маньяк, психопат и агрессор. Ну, вот такой тихий, такой хороший мальчик. Вот эта вот история, да, всегда здоровался, всегда был общительный, маме помогал, да, а потом 12 трупов, да, расчлененки. Понимаете, вот эта вот история?
1: Я думаю, куда-то...
0: А это тоже про расстройство личности.
1: Давайте на ровную дорогу выходить.
0: Да, и от того, что вы на самом деле, ребят, знаете, что у кого-то что-то, и вы вот послушали это видео, в вашей жизни ничего не изменится. То есть знание вам не... То есть просто наличие знания в вашей голове не дает вам никаких изменений. Чтобы что-то изменилось, нужно действовать. Понимаете? И если вы хотите понять, что с вами происходит и почему вас привлекает такой тип людей, не надо расставлять окружающим диагнозы. А у тебя вот это, а у тебя вот это агрессия, кстати, да? Ставить диагнозы и лезть советами и рекомендациями, как-то характеризовать человека, если он вас не попросил и денег вам не заплатил за это, если вы не являетесь, у вас нет диплома, подтвержденного аккредитации и так далее. Понятно? Момент. Это вот пассивная агрессия, на самом деле. Очень хороший. И если вы хотите разобраться, идите сами к психологу и разбирайте, почему вас привлекают такие люди, которые вам причиняют боль. Почему их всей толпы, сколько у нас там миллиардов уже людей, я выбираю именно таких. И пока что...
2: А? Почему?
3: А я при чем?
2: Действительно.
3: Вам нравится боль?
0: Мне нет.
3: Нет?
0: Но я люблю причинять.
3: Я спускаюсь к вам.
0: Вот. Поэтому, дорогие друзья, заботьтесь о своем психологическом здоровье. Работайте с собой, потому что центр вашей жизни – это вы.
3: Спасибо большое. Так.
2: Как он счастлив.
3: Я когда Ирина уходит, я снова в эфире.
0: Ты так. Меня боишься, что ли?
3: Нет, я работаю в этот момент. Метифамин, все будет хорошо. Успокаивал я себя.
4: Психолог отвечает.

Реклама. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнайте у продавцов.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В Орске плюс 6, днем до 21, в Ясном плюс 7, днем до 20, в Ковандаке, Медногорске плюс 4, днем до 22, в Оренбурге плюс 8, днем до 23. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
0: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Доступность медицинской помощи стала одной из тем ежедневного заседания правительства Оренбургской области 13 октября. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что число жалоб на дистанционную запись к врачу снижается вторую неделю подряд, однако обращения от жителей продолжают поступать. Глава региона поручил профильному ведомству активнее выезжать в медицинские учреждения, где чаще возникают сбои. В зависимости от ситуации необходимо усиливать кадровый состав или разграничивать потоки пациентов. Водителям на Южном Урале, в Якутии, Магаданской области, а также на юге и в горах Сибири уже стоит переходить на зимние шины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр. В этих регионах уже выпал снег, а в некоторых районах снежный покров успел сформироваться. При этом ориентироваться только на календарь не стоит. Синоптики советуют учитывать погоду именно в своем регионе, а также условия, в которых обычно приходится ездить. Потребление алкоголя в России в сентябре снизилось до 7 литров на человека в спиртовом эквиваленте. Это новый минимум с 1996 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные. С начала года россияне сократили употребление спиртного примерно на 7%. Эксперты отмечают, что данные до 2008 года в открытом доступе основаны на ограниченной базе данных и учитывают только официальные продажи. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждому каждому.

0: Татьяна Буланова, друзья, в начале третьего часа подушки шоу, 9.05 на студийных часах. Всем доброе утро. Мы прям буквально недавно говорили об этом треке. То ли он снова завирусился.
1: Да, завирусился, да.
2: Везде он.
0: Сейчас везде. Особенно в этих коротких видео, в интернете и так далее. Так что, как видно, подушка от трендов не отстает.
1: Конечно.
0: Ох, да, сегодня общаемся на тему, как ваш любимая, ваша вторая половинка записана у вас в телефоне 8922-878-2929. К этому часу еще нам прилетели сообщения. Давайте их почитаем.
2: Давай.
0: Эля пишет: доброго утра. А у меня мой молодой человек записан просто тремя смайликами. Значит, перечисляю смайлики. Какой-то демон там нарисован.
2: Кусок... Может, он Димон?
0: Да, там ударение. Да, да. Нет, подожди, сейчас. Кусок пиццы и игровой джойстик.
2: Угу.
0: Она добавляет, что его тоже Дима зовут.
2: Да, ну вот, Димон.
0: Ну, пицца и джойстик, ну, вполне понятно, да. Там любит пиццу и играть, наверное.
1: А вот Игорь написал: доброе утро. Моя любимая женщина записана как мышка, потому что она маленькая, добрая мышуня.
2: А вы у него крыса, да, наверное, записаны. Ну, обычно там кто-то кого-то подкалывает.
0: Если только в подкалывает.
2: Вот насчет крыс, кстати, это очень популярно сейчас. На свадьбе, дни рождения девочки, подруги лучше переодеваются в крыс.
1: Да, я видела.
2: Да.
1: Неоднократно.
0: Что за тренд такой?
2: Ну, типа, крысиный чат. И, соответственно, это сейчас модно.
0: Иронизирует.
2: Да.
0: Понятно. Да. Альфия пишет: я человек скучный, у меня муж записан просто муж. Зато, когда звонит, сразу понятно, что это не коллекторы и не начальник.
2: Забавно.
0: Борис написал: у меня девушка записана как всегда права.
2: О, класс. Переименую сейчас.
0: И я, пожалуй, тоже. Слушай, это хороший претендент даже на победу. Он добавляет, Борис: я выучил это на горьком опыте. Лучше не рисковать и сразу так записать, чтобы не забыть. Молодец, Борис. Женек пишет: привет, Радио Хит, жена у меня записана как срочно взять трубку или мне конец. Так, если мы сегодня за самое оригинальное название будем с вами топить, это вот два уже, один вице, другой точно, да. На всякий случай, чтобы в панике не перепутать с мамой или работой. Невероятно, срочно взять трубку или мне конец, записан человек в телефоне.
1: Надо так шефа переименовать.
0: Да, кстати.
1: Срочно взять трубку, или мне конец.
0: Или мне конец, да. Ой, кошмар, да.
1: Там что... даже если мошенники украли телефон, они тоже трубку возьмут на всякий случай.
0: Так, что-то еще есть?
1: Да, вот сообщение от Лилии пришло. Доброе утро, у моего мужа два номера. Один записан как Дима, ну, Дим.теле2 для звонков, а второй Дим Билан. Можно, Билайн, можно сначала подумать.
2: Хотя,
1: ну... Подождите, там в этом и есть момент. Можно сначала подумать, что Билан, если невнимательно прочитать. Но нет, Билайн.
0: Билайн.
1: Вот я как раз внимательно и не прочитала.
0: Ну, обыграли немножко, так скажем. И название этих мобильных операторов, и свои, и своих любимых. Так, что-то еще? Все?
1: Все, пока все. Да? Все.
0: Ну, классные сообщения, друзья. Большое вам спасибо. Мы прям здорово посмеялись.
1: Нет, я ждала каких-нибудь Заюш,
0: Кисунь, да и хорошо, что их, возможно... Нет, они, возможно, будут еще. Ты подожди. А вот такие, ну, я считаю, хиты. Срочно взять трубку или мне конец, или всегда права. Ну, ты такое не всегда, не всякий день услышишь и увидишь.
1: Слушайте, интересно, а у кого-нибудь жена записана по имени отчеству?
0: Ну, наверняка.
1: Марь Павловна.
2: Ну, я знаю, вот Саныч, наш постоянник, тот человек, который мне доставляет на работу, он, когда разговаривает с женой, он два слова говорит, да? Либо солнышко там что-то такое, да, называет, либо Алисаладин.
0: А это, наверное, зависит от ситуации.
2: Да.
0: То есть,
2: от строгости.
0: Когда все хорошо,
2: да.
0: Солнышко, а когда все не очень.
2: Да.
0: А еще же, знаете, называют, начинают в такие моменты называть по фамилии, например, да? Когда что-то не так складывается, да, там, Петров, куда пошел?
2: Говорят, что если тебя женщина называет по фамилии, то она испытывает к тебе желание.
0: Да?
2: Ну, вот я психологический тест какой-то читал. Вот, если вас называют так.
0: По фамилии?
2: Да. Морозов. Вот. Это значит, она тебя рассматривает так, вот как...
0: Надо будет это записать. Да.
1: Блокнот теперь заведет. Ты что делаешь-то с мужиком?
2: Да.
0: Надо будет записать.
2: Сейчас его шеф назовет по фамилии. Он так, опа.
1: Опа. Да, да.
0: Ну ладно, ты это, не путай. Да.
1: Я вот, кстати, знаете, о чем задумалась? А вот есть же люди, которые познакомились когда-то на работах. Или вот в каких-то вот смежных профессиях. И друг друга помечали, как, например, Морозов радио. Ну, например, да? И вот представляете...
2: Радио Виталик.
1: Радио Виталик, да.
0: Радио Виталька, не путайте.
2: Да.
1: И потом этот человек становится там твоей второй половинкой. Вот интересно, их переименовывают потом? Или это так же остается?
0: Это в плоскости лежит уже в другой. Это, знаете, как было или не было, будет или не будет. Мы же не знаем.
1: Так, если у кого-то такое есть, напишите нам, пожалуйста, нам интересно.
0: Нет.
2: У меня, например, есть...
0: Это исключительно Дарья только.
2: У меня есть контакт, например, в телефоне, который записан как солнышко, но это не женщина моя.
0: Это что такое?
2: Это потому что человека так все вокруг называли солнышком. То есть одного. То есть она такая...
1: Ну, есть у нас одно солнышко.
2: Улыбашка такая, то есть, и, соответственно, ее все-все-все, а я не помнил, как ее зовут. И она мне как-то позвонила, я такой, ну, чтобы понять, кто это, я записал, и мне спустя многие годы написал человек, и так, солнышко, я такой, так, стоп.
0: Так, быстрее удалять, быстрее.
2: Не, я...
0: Даже не читаю.
2: Я быстрее вспоминать. О, точно, думаю, кто это, понятно.
0: У меня вот, например, Дарья записана как Дарья Иоанова. Иоанова. Я потом не стал переименовывать, думаю, ладно, пусть так останется.
1: А я никогда люди не переименовываю, даже если они приходят там в новый статус в моей жизни, либо они переходят на какие-то другие работы. У меня вот как записано, так и должно быть.
0: Да, Дима так и записан, по-моему, Дима Хованов.
2: Так, по фамилии.
0: Да.
1: Желание вечное.
2: Да, общаться.
0: Ой, да не надо вот это вот приплетать сюда. Чушь.
1: Нет, кстати, вот по контактам. У меня есть один контакт, он записан «Мальчик из подвала».
2: Мальчик.
0: Это Макс Мачал?
2: У нас студия в подвале, если что.
1: Нет, просто. Меня тоже был шок, когда меня поздравляли с днем рождения. Он пишет: аппетитная самка, с днем рождения тебя.
0: Что? Кошмар.
1: Это мой альтер-эго.
2: А еще из контактов забавным я, кстати, вот по
0: поводу... Вы так, наверное, где-то и записаны.
2: По поводу поздравлений. Контакт, опять же, я не знал, кто это. Мне кто-то позвонил по работе. И я записал: какая-то тетя. И мне недавно пишет сообщение: какая-то тетя.
0: И ты опять быстрее удалять.
2: Да нет,
0: не читая.
2: Да нет, я до сих пор не знаю, кто это, но меня с днем рождения поздравляют.
0: А ты позвони. Скажи, кто это?
1: Какая тетя? Конкретно можно?
0: Родственница или нет?
2: Нет, вроде.
0: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья. Как у вас в телефоне записана ваша вторая половина?

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
7: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
8: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
10: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
8: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
9: и море позитива.
8: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
8: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
12: И вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 6 градусов днем до 21. В Ясном плюс 7 днем до 20. В Ковандыке, Медногорске плюс 4 днем до 22. В Оренбурге плюс 8 днем до 23 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
13: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
14: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: 21-103-7, код города 3537. Как всегда, в эти минуты, друзья, бензиновая лихорадка и снова попытка выиграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Ну, как всегда, надеемся на то, что сегодня кому-то повезет. И
2: хотя бы больше 10, давайте так.
1: Ну, уже да. Давайте как-то это разграничим.
2: О! Ответственно.
3: До свидания.
1: Хорошая музыка.
2: Здрасте.
4: Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
4: Наталья.
1: Наталья. Вы, кстати, замечаете, что у нас в последнее время чаще дозвонятся девушки.
2: Да.
1: Наташ, сколько будем крутить барабан?
4: Давайте 5.
1: 5 раз. Хорошо.
3: А что вы так тихо-то? Боитесь?
2: Ну, ответственно от того, выбор зависит, сколько литров бензина получим. Так, 15 литров вот сразу было. Так, попробуем дальше. Здесь провал. Так. Крутим еще.
3: Крутим.
2: Третий раз провал. Так, давай.
3: Ну, не надо расстраиваться.
2: Да, четвертый круть. Будет ли провал? Интересно. Нет, опять 15 литров. Так, ну, логика понятна, да? Сколько дальше? И 19! Почти 20!
1: О, наконец-то! Наконец-то это произошло! Ну, не 20, но 19. Это прилично. Наталья,
2: мы рады?
1: Да.
4: Да, конечно.
1: Мы вас по голосу.
3: А можно как-то побольше эмоций?
1: Мы радовались гораздо больше, чем Наталья.
3: Ага.
4: Спасибо, да, огромное спасибо.
2: Наталья должна была сказать, ну, молодцы.
1: Нормально.
2: Нормально. Вам всего нравилось.
3: Давайте заканчивать, надо бензин забирать.
2: Да, да,
1: класс. Наташ, поздравляю вас еще раз. Привет кого-то будут.
4: Вам приветы. В первую очередь.
2: Спасибо.
4: Всем коллегам.
1: Спасибо.
2: Отлично, Наташ, поздравляем.
1: Мне кажется, иногда надо спрашивать людей. Вот они передают привет, ну, всем моим знакомым, всем моим коллегам. А мы откуда знаем? Ну, надо как-то обозначаться, вот, да. Чтобы людей опознали.
2: Чтобы они поняли, кто.
1: Да.
2: Да?
1: Какую-то фишку.
2: Я Наталья и какой-то опознавательный знак.
1: Да.
2: Слово.
1: Да.
2: Вот если бы вы передавали привет, у вас какое было бы опознавательное
1: радио
2: слово?
1: Радио Виталька.
2: Да.
1: Вы меня сразу узнаете.
3: На этом радио передают, куда едут трамваи.
2: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Друзья, 30 минут 10 на студийных часах. Давайте снова у нас неправильные новости. Что там страшного, необычного произошло? В Саратове бизнесмен уснул в баре, отмечая продажу бизнеса, то есть самого бара, и лишился 10 миллионов рублей, которые у него украл собутыльник. Да,
3: нормально.
2: Вот и продал, что называется, бизнес. Нет, ну, понятно того, нашли, естественно, деньги вернули, но все-таки при... Так сказать, когда отмечаете что-либо, не заходите за грань куда-то, да, когда приходится уже засыпать просто от количества. А в Аргентине подозреваемый пытался спрятаться от полиции в канализации и по классике что?
4: Смылся.
3: Что?
2: Нет, застрял.
3: Ага.
2: Не смог не пролезть ни туда, ни сюда. Опять пришлось вызывать спасателей, прежде чем его арестовать. Страшный случай. В Австрии преступники вскрыли 180 могил ради золотых зубов покойников. Представляете,
3: какой ужас. Это, да, неприятно.
2: После себя, так сказать, преступники задвигали плиты обратно, поэтому часть взломов оставалась незамеченной неделями.
3: Неделями?
2: Неделями, да. Никто не знал, что там произошло. Тамарцы кувыркались, избивая друг друга на дороге, и попали на видео. Да, иногда... Кстати, это была потасовка у бара под названием «Доски». Неплохо, да? Вот, и для вас, Дарья, тоже кое-что нашлось. Где это произошло, правда, не указывается. В общем, мужчина потребовал от девушки $1000 за отказ идти на второе свидание.
3: $1000? А он на нее уже потратился?
2: Он организовал для нее сюрприз, заказал люксовый автомобиль до мишленовского ресторана. Она отметила, что само свидание прошло достаточно хорошо, а спутник проявлял к ней традиционные знаки внимания, включая открывание дверей, но в процессе она поняла, что не хотела бы видеть его рядом с собой.
4: О, как.
2: Да, и написала ему после первого свидания, что второй встречи не будет. Тот, значит, в ответном сообщении написал, что потратил на свидание $1000 и попросил вернуть все до цента.
3: Да.
2: Многие, кстати, встали на сторону мужчины.
3: Может быть, оно и хорошо, что вот как-то все сразу оно объявилось.
2: Объявилось, да. Ну, возможно.
4: У меня тоже есть новости.
2: Да, пожалуйста.
4: Две штуки. Вот для Дарьи тоже, наверное.
3: О, давайте.
4: Звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг, который есть красивый такой.
3: Ну.
4: Вот. Он, короче, опубликовал случайно свое голое фото.
2: Случайно.
3: Ну-ка, дай посмотри.
2: Случайно это в кавычках.
4: Но
2: случайно.
4: Ты видел?
2: Нет, я не видел.
4: В общем...
2: Я не хочу.
4: Короче говоря, он оказался в центре внимания из-за курьезного случая. Он поделился с подписчиками видом на город из окна своего отеля. Вот.
2: Спот... И случайно
4: и в отражении, да, он стоял голенький.
3: Ну, понятно, да. Хорошо, так.
4: Да, ну и, конечно, все начали шутить, потому что, во-первых, кто-то говорил там, о, как чистенько, глазенько все, кто-то говорил...
2: В квартире, в смысле,
4: ну да, да, да, кто-то говорил, да чего мало.
2: Мало мебели в квартире.
4: Да, да, да. Вот, ну... Он...
2: Я идеальный этот.
3: Транслейт.
2: Нет, не транслейт, а как это, когда человек заглаживает все.
4: Да, да. Сглаживает.
2: Компромиссист.
4: Дипломат. Но потом, естественно, удалил фотографию. Вот. Так что вот такая штука была. Кто-то... А вот еще новость. Во Франции тренера уволили после победы со счетом
2: 13-0. Он был тренером проигравший?
4: Нет, или победивший.
2: Победивший? А в чем дело?
4: Дело в том, что, в общем, если это было в кубке, они обыграли команду, ну, не сильно профессиональную, так скажем, 13-0. Uh-huh. А до этого в чемпионате они шли на предпоследнем месте. Ну вот, то есть кубок это кубок, а чемпионат плохо складывался. Ну, а так получилось, что он 13-0 победил, его на следующий день такой, ну, сори, все-таки
2: невероятно.
4: Убираем тебя.
2: Ой, ладно, спасибо. Такие вот новости.
3: Ну вот, как вы думаете, что я больше всего запомнил? запомнила из всего выпуска? Ну,
4: конечно, про тренера.
2: Свидание.
3: Нет.
2: А, ну тайны Смолвиля. Я, кстати, даже не помню, кто это там.
3: Фотографии.
2: Ну, а, я не потом важно, посмотрю, я уже не суетитесь, Дмитрий. Посмотрю сам.
4: Вот,
2: ничего мне не говорит фотография, все равно.
4: Поглядите. Я уверен, он будет не тайны Смолвиля смотреть фотографию.
0: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик предверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Предверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
6: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
0: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
2: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: было раньше. Раньше.
1: Let's go! И снова, Могну. Друзья, да, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, у нас новая, снова, точнее, рубрика, завершающая уже в этом часе. Угадай, что первый или как?
2: Что было раньше?
3: Здравствуйте.
4: Алло.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Дмитрий.
3: Здравствуйте, Дмитрий. Как настроение ваше?
4: Ну, хорошая погодка пока радует.
3: Отлично. Так, в этой рубрике не выигрывались? Не было. Хорошо.
4: Нет, нет.
3: Да, отлично. Тогда допускается к нашей попытке. Да,
1: рубрика «Что было первое?»
2: Да. «Что было раньше?»
3: «Что было на второе?»
2: Ты посмотри, да? Только начальник за порог, он уже рубрику переименовал, радио «Виталька» открыл.
1: Что было первое, что было на второе?
3: Класс. Класс. Пробуем вместе. Давайте. Три, два... Один.
2: Что вышло раньше, фильм «Матрица» или фильм «Гладиатор»?
4: «Гладиатор».
2: Неверно. Что вышло раньше, мультсериал «Фиксики» или мультсериал «Маша и Медведь»?
4: «Маша и Медведь».
2: Верно. Что появилось раньше, игра «Тетрис» или игра «Супер Марио»?
4: «Тетрис».
2: Верно. Что появилось раньше, первая игра «Need for Speed» или первая игра «FIFA»?
4: «Need for Speed».
2: Неверно. Что появилось раньше, «Нутелла» или «Бургер Биг Мак»?
4: «Нутелла».
2: Верно.
3: Ну вот, под цветом «Нутеллы»
1: всего три.
3: Прошла.
1: Что это вы, Дарья, по играм-то взялись? Смотри-ка, два вопроса аж сразу.
2: Ну, вчера было больше фильмов, тебе не нравится.
1: Да, она за эфиром вообще не так говорила. Она говорила, нет, фот спит.
3: Да, как читать, Гарри?
2: Я у вас консультируюсь не для того, чтобы вы ха-ха делали.
1: Нет, фот спит.
2: Нет, фот спит.
3: Ладно. Дим, кому ваш послание?
1: Да.
4: Вам привет и всем, кто меня узнал. Хорошего настроения, хорошего дня.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Дим, и вам.
3: Удачи, да. Ну, мы идем вперед.
0: Реклама. Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техни-тень здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
0: Что было раньше?
6: Раньше.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Фед всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
4: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на Китай. Корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в Орске плюс 11, днем до 21 градуса, в Ясном плюс 9, днем до 20, в Кувандыке Медногорске плюс 10, днем до 21, в Оренбурге плюс 12, днем до 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный, тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Петушка Шоу.
1: Да, друзья, завершаем сегодняшнюю тему. Как ваша вторая половинка записана у вас в телефоне? 8922 878.

0: 8-7-2-9-2-9.
1: Такие истории интересные сегодня.
0: Давайте, что там еще интересного читаете?
1: Так, пишет нам Андрей. Всем доброго утра. Моя жена, тогда еще девушка, обижалась, что она записана у меня в телефоне просто по имени. Но я недолго думаю.
2: Девушка Андрей.
1: Я, недолго думая, переименовал ее именем ненаглядное. Но потому что до сих пор наглядеться невозможно. 1.5 года вместе, чуть больше полугода женаты.
3: Давайте на 3-4.
0: Ну, да.
1: Это мило, особенно когда
0: реакция должна быть, да, наверное, только такая.
1: Так, еще сообщение. Открываем Макс. Пишет нам Вадим. Доброе утро. Как бы я не был записан у жены, все равно все равно не отвечает. Перезвонить через час, а мне уже не надо.
2: Это классно.
0: Да, хорошая интервью.
1: Константин пишет. Доброе утро. Я жену записал в телефоне героиня, потому что она мать троих деток.
0: Ну, вполне достойно и понятно.
3: Мама трех ангелочков.
0: Да, правильно.
1: Так, вот еще сообщение от Светланы. Доброе утро. Мой муж записан как котечка, так как его зовут Вася. И он любит, когда я ему чешу по голове и за ушко.
0: Невероятно.
3: Ну, это тоже клево.
0: Да.
1: Котечка.
3: Потому что его зовут Вася.
1: Вася.
3: Конечно, Вася.
0: Пам-парам-парам.
3: Кто написал?
1: Это Светлана написала.
3: Угу. Вот мне это нравится, и про уже нравится. Не надо, да.
1: Уже не надо, а Светлана вот с котечкой Вася.
0: Вы вот смуту вносите, мы же договорились уже.
1: Мы не договорились, мы сказали,
3: вот
1: что мы
3: будем выбирать. Света сообщение вообще не слышал.
1: Света сообщение вот только написал.
3: Ну вот.
0: Ну ладно, мне Светину тоже понравилось.
1: Ну и мне понравилось.
0: Хорошее сообщение.
1: Ну и Дим проголосовал. Ну и Свету и поздравляем.
0: Да, Свету поздравляем. Стаканчик.
3: Пацаны, извините, там кот Васечка.
0: Это было забавно.
1: А представляете, этот Васечка потом приходит домой и говорит, ты зачем всем рассказала?
0: Хотя вот уже не надо, это тоже классно на самом деле.
2: Я Василий.
0: Ну, голосовать уже все равно бесполезно. Тогда уже не надо, это будет наш вице-чемпион.
3: Да.
0: Сегодня.
1: Да.
0: Читайте, Дарья.
1: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк.
0: Бодрость, Дарья, надо говорить бодрее. А веселые как? Веселее.
2: Бодро.
1: Виталька, вот на своем радио и будешь проектировать. А здесь радиочиты читаю я.
0: Классику надо знать.
1: Адреса. Город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
3: Полетели дальше?
0: Вы, да, мы...

0: Я буду следить за спичками.
1: Вы вот летите, мы пройдемся, пожалуй, пока.
0: Ну, давайте. Тапками так
2: ширк-ширк. На радио Виталька.
1: Неплохо, кстати.
2: Давай твои джинглы.
1: Хороший джингл, да.
0: Пошурши.
1: Нормально.
0: Вот и первый слоган.
1: Так уже не первый, уже были до этого.
0: Ладно, всем хорошего дня. До завтра, до 7 утра. Пока.

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Советском районном суде Урска дело о нападении на сотрудника ДПС. В августе этого года пьяный водитель пошел на радикальные меры, лишь бы не останавливаться по требованию дорожных инспекторов. Он протащил дорожного сотрудника на двери авто. Подсудимый полностью признал вину с учетом смягчающих обстоятельств, раскаяния, положительных характеристик, благотворительной и семейной помощи, а также извинения перед потерпевшим руководством МВД России Орская. Суд назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее в списке банковские сервисы, платежи и карты. В топ вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигации, карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой. Капитан Washington Capitals Александр Овечкин получил в подарок пожизненный билет в знаменитый Вашингтонский ночной клуб и концертный зал под названием 9.30. Как сообщается на сайте НХЛ, таким образом заведение отметило 930-ю шайбу российского нападающего в регулярных чемпионатах лиги. Своего достижения хоккеист добился в ночь на 13 октября в домашнем матче против Сиэтл Кракен. Овечкин отличился на 17-й минуте встречи. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что...

0: Кукушки сегодня в ее роли, в главных ролях Кукушки, да, сегодня. Дим Хованцев, так, в общем, Эбон нас порадует дальше. Группа Демо, Солнышко, вот оно взошло, и пусть оно нас греет дальше. Последние такие по-настоящему теплые днечки, я думаю, мы их разделим с вами на Смотри Радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, давайте посмотрим поближе на прогноз в календаре. 14 октября, среда, отмечается день рождения Винни-Пуха. У нас 100 лет, между прочим, так что с праздником вас, товарищи. День накопления жизненных сил, питайтесь. День плетения облаков, ну, посмотрите, что-то интересное там наверняка будет. День Чак-Чака, поздравляем любителей, чей-то национальный символ, да. Еще у нас... Всемирный день за будущее без кариеса нужно. День работников заповедного дела с профессиональным днем у вас. День Юлы международный, причем еще у нас отмечается День флага Белгородской области. Есть у нас из-за границ пришедшие, например, День матери в Беларуси. Ну и День десерта. Так что приятного, но не налегайте сильно. Ваня Дмитриенко, Мальбек Сюзанна, Тиесто, также Эйв, Гаязо Бразерс и Ферджи в ближайшие несколько минут.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, астрология. Игнет.ком подсуетился, давайте слушать.
2: Овен.
1: Верите вы или нет, возможность подобного случая, но сегодня вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. Ах, да, надо там переключать дальше.
2: Телец.
1: Сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
2: Близнецы.
1: Даже если вам не удастся достигнуть той желаемой цели сегодня, не стоит делать из этого трагедии.
2: Рак.
1: У вас вполне может появиться повод для празднества.
2: Лев.
1: Постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться.
2: Дева.
1: Вам весьма ощутимо поможет друг.
2: Весы.
1: Если не можете позволить себе роскоши провести день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку.
2: Скорпион.
1: Позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами.
2: Стрелец.
1: Вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь, вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку.
2: Козерог.
1: Начните этот день с тем, чье общество вам приятно.
2: Водолей.
1: Если сегодня кто-то станет вешать вам лапшу на уши касательно избыточного веса, например, да, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, не слушайте.
2: Рыбы.
1: И сегодня ни у кого не будет от вас секретов, не стоит думать, что это хорошо. Так, Бурито продолжает дарить настроение. Мама, также Баста, Максим, Эло, Калет и Септемба.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
2: Небо, парк, время взлететь.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальный шоссе 13.
4: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
5: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
6: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
2: Мы включаем музыкальную машину времени.
6: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Right now, right round, друзья. Вот так, сингл рэпера Флорайды с участием певицы Кеши 2009-го. Самый продаваемый, между прочим. Прозвучал в таком фильме, помните, как «Мальчишник в Вегасе».

0: Милый дом. Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске 14 октября с 9 утра отключили холодную воду на нескольких улицах города. Причиной стали аварийно-восстановительные работы в районе дома номер 62 на проспекте Ленина. Отключение произведено по следующим адресам. От проспекта Ленина до улицы Короленко, от улицы Нефтяников до улицы Красной. Водоснабжение будет отсутствовать до завершения ремонтных работ. В компании предупредили, что после завершения ремонта вода появится не сразу. Потребуется дополнительное время для заполнения системы и восстановления нормального давления в сети. Аномально теплая для середины октября погода не спешит покидать Оренбургскую область. По данным гидрометцентра, сухая и комфортная погода с большой амплитудой суточного хода температуры продержится в регионе как минимум до конца недели. В ближайшие дни днем воздух будет прогреваться до плюс 20-25, что на 8-10 градусов выше климатической нормы для этого периода. Осадков синоптики не прогнозируют. Власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности после атаки безэкипажных катеров у побережья Черного моря из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева распространяется на Геленджик и Новороссийск. Там усилен контроль за состоянием окружающей среды, ведется мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: от Годжи, Джоджи, неважно, Чико, такого немного какого-то латинского вайба в эфире. А почему нет? Солнышко сегодня еще греет немного, так что ловим эти лучики тепла, добра, да и лучи музыки тоже. Слушаем Talk to You, также спектакль окончен, Retro Wave и Hero. Все это до рекламной интеграции.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Закатлани в газовик.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
4: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ваших сообщений. Тут Виталий, мой любимый Василисенко, традиционно прекрасного дня желает, 1000 поцелуев шлет. Это прекрасно, Виталий, вообще красавчик всегда, не забывает о родной. Ну а мы с утра обсуждали, как ваша вторая половинка записана у вас в телефоне. Тут вот сообщение есть у Евгения, жена как кобра записана. Также один человек записан у него как кобыла. Но это не девушка, и жена даже попервой нервничала, но когда познакомилась, успокоилась. Лина говорит... познакомилась со своим будущим мужем, в телефоне был записан как Алекс, зовут Алексей. Далее Котя, ну и 2 года назад переименовала в муж, в браке 11 лет. А Костя говорит, что жена записана в телефоне как Пилорама, а я у нее МЧС. У сына записан просто батя, и только у дочери я папуля. Вот так, ребята. Разнообразию нет предела. Так что Пилорама — это замечательно, мне кажется. Главное, чтобы пилило не так часто, да? Ну и врум-врум, звуки слышались редко.
1: Смотри вперед.
2: Смотри
1: вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.
3: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
3: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН-ЭП 323-565-8854-08.
5: Телефон рекламной службы 25-08.

0: на все времена.
1: Yo, beautiful, помните, да, с английского? Ты прекрасная. Сингл британского певца Джеймса Бланта, выпущенный в мае 2005 года. Это его был дебютный студийный альбом.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
4: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
5: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.

0: Да, Женька в эфире, безнадега.
1: Привет. .ру, да. Здесь шутить мы не будем.
0: Да, абсолютно.
1: Тут не надо.
0: Никаких шуток не напрашивают.
1: На точку.
0: Да.
1: Не надо.
0: Да.
1: На пятую точку.
0: Да, да. У Женьки зато приключения часто бывают такие, так что он про пятую точку все знает.
1: Да, вообще, только так.
0: Да, ладно, тебе удачи.
1: Не к путешествию в эти, как это, к врачам.
0: Ну, тем... Нет, иногда надо, знаешь.
1: Это говорит вам Дмитрий.
0: Нет, ну, мне говорят надо, я боюсь пока. Но вроде надо.
1: Я сам справляюсь.
0: Ищите, ищите приключения у врачей только максимум. По хорошим поводам. Женьке удачи.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сегодня, 14 октября, два утренних рейса Аэрофлота из аэропорта Оренбурга в Москву были отменены. Самолеты должны были вылететь в 04:45 и в 10:45, согласно данным онлайн-табло «Воздушные гавани». Изменения произошли из ограничений, которые ранее ввела Росавиация для обеспечения безопасных полетов. Планировалось, что воздушные суда прибудут из Шереметьево, однако из-за сбоев так и не смогли вылететь. Остальные рейсы на 16:10 и 22:00 на данный момент ожидаются по расписанию. Безобидные на первый взгляд шутки в комментариях к денежным переводам могут обернуться блокировкой карты. Об этом агентство Prime рассказал магистр права Мери Вилишвили. В первую очередь это касается подписей, взятка, откат или вобщак. Банковские алгоритмы не распознают юмор или иронию. Для автоматики важен сам текст, а не намерение отправителя, отметил эксперт. Полные списки стоп-слов банки не раскрывают, поэтому единого перечня опасных фраз не существует. Каждый банк настраивает алгоритмы индивидуально. Зампред правительства России провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Отдельно на совещании проанализировали обстановку с топливом в нескольких регионах, включая Оренбургскую область. По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить работу по снабжению регионов горюче-смазочными материалами. Основная задача – обеспечить баланс производства и потребления нефтепродуктов, а также оперативно реагировать на любые колебания цен или попытки их необоснованного завышения. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, с чего нужно начать именно день? Конечно, с вкусной какой-нибудь булочки, обеда или, конечно, с хорошей музыки. На Смотри Радио смотрим и слушаем радио вместе. Женя Куликов до 18.00.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.

0: все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
1: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
2: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться – Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
7: Категория 16+.
5: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Устали от серого асфальта?
5: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
6: и море позитива.
4: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
5: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
4: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
5: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, это Киногуд и Виталий Морозов. Здравствуй, Виталий.
2: Привет, Женя, привет, привет всем еще раз, дорогие друзья. Знаешь, вот сегодня диалог наш пойдет о несколько странной картине.
1: Странный?
2: Да, как оказалось.
1: Почему?
2: То есть, ну, в какой-то степени я ожидал увидеть
1: большего.
2: Нечто приключенческое такое в стиле. Если помнишь, были такие фильмы в конце 80-х.
1: Дорогая, я уменьшил детей. 90-х,
2: да. Дорогая, я уменьшил детей.
1: Увеличил там.
2: Затем какие-то. Вторая часть была, это про увеличение ребенка. Он очень большой там был. Ну, плюс еще были, кстати, советские картины на эту тему. Приключения Карика и Вали, например. Экранизация одного знаменитого произведения. Вот. И ты знаешь, и почему я купился-то? Потому что ведь давно уже на самом деле что-то подобного не видел, когда кто-то уменьшался, и вся его жизнь практически, да, была... должен был человек ее начинать... начинать сначала. И то есть вот это наше возвышение над некоторыми вещами, над природой, как кажется кому-то, да, оно у тебя как раз возвращало вот в эти практически первобытные истоки. На самом деле очень классная штука.
1: Ну вот первая часть, «Дорогая, я уменьшил детей», насколько это красиво было снято. Помнишь, там муравей огромный. Настолько все. А здесь, наверное, нет, да?
2: Тогда да. Я, естественно, после сегодняшней картины, сегодняшнего предмета обсуждения, так тезисно посмотрел и то, и другое.
1: Ага. Там уже графика не то, что... Ну, понятно.
2: Нет, тогда классно было. Я не спорю, тогда было классно. А вот сейчас оно, конечно, смотрится уже несколько наивно. Но, опять же, если это вне, так сказать, контекста самой истории и вообще то, чего вообще режиссер этими фильмами хотел сказать. Так вот, по поводу картины «Дорогая, я уменьшаюсь». Ну, здесь уже в названии понятна отсылка вот именно к тем картинам, потому что в оригинале она называется немножко по-другому. Вот, это французский фильм с Жаном Дюжарденом в главных ролях. Это один из таких, ну, действительно знаменитых и титулованных французских актеров, который снимается по обе стороны Атлантики, так скажем, и у себя дома во Франции, и в Америке, и в Испании, где угодно. Ну, достаточно такой...
1: И нашим, и вашим.
2: Титулованный актер. Это фильм Яна Кунена. Рассказывает... здесь сюжета тоже вроде бы, знаешь, не слишком много, как говорится, на две копейки. Мужчина живет в прекрасном доме на берегу моря. У него прекрасная жена, прекрасная дочь. Все вроде бы хорошо. У него есть работа. На работе, конечно, есть какие-то мелкие неприятности.
1: Как
2: и у всех. Ничего особенного в его жизни так сильно не происходит. Кроме одного. Однажды он купается в озере. Даже не купается. Он занимается таким, ну, плаванием для себя, для здоровья. И вдруг замечает в небе какой-то странный такой круговорот облаков, да, который образует такой цилиндрический круг, очень ровный. Но он, в общем-то, этому не придал значения, подумал, что это какая-то природная аномалия. Нам, кстати, так и не объясняют потом, уже так забегая вперед, что это вообще в итоге было. То ли инопланетное вторжение, то ли
1: эксперименты
2: да, какие-то, то ли природная какая-то аномалия. Короче говоря, ничего не понятно. И вдруг после вот этого происшествия он замечает, ну, сначала, конечно, не сразу, но замечает, что начинает уменьшаться и в массе. И в росте, и в массе, да. То есть своеобразным мерилом становится душ, как ни странно. То есть он поначалу достается практически до... Ну, самого душа, крана душа, да. А потом замечает, что он как-то все ниже и ниже и ниже этого душа становится. Сначала он вроде бы тоже значения не придает. Ну, какая-то ерунда, что-то, да. Ну, возможно, да, возможно и так. Но потом действительно он начинает бить тревогу, потому что он правда уменьшается в размерах. И опять, то есть пропорционально. И в росте, и в килограммах, соответственно. Ну, конечно, бежит в поликлинику, тут же сдают кучу анализов, проходит КТ.
1: Человек-муравей
2: прям. МРТ, ну, в общем, абсолютно все показатели в прекрасно, все в норме, никто не может ничего объяснить, что происходит. Вот. Мы постепенно начинаем погружаться в историю, как раз вот именно с истории, именно вот с больницы и так далее. То есть мы уже в таком ожидании. Режиссер готовит нас. Вот, да, человек уменьшается, совсем скоро он будет совсем маленький.
1: И мы уже это ждем.
2: И мы уже ждем приключений, да. Он же будет выживать каким-то образом в своем собственном же доме, да, которым, как казалось бы, он командовал. А здесь все, здесь теперь все будет абсолютно против него. Там классный момент есть, когда он еще в нормальном росте увидел маленького паука в подвале. Дочка испугалась, попросила его убить. Он сказал: нет, зачем я буду убивать паука?
1: А потом
2: он очень полезный. Ну, конечно. И ты уже сразу понимаешь, да, что потом, знаешь, зная сюжет картины, что не зря, возможно, он это не сделал, потому что потом ему предстоит довольно жуткая встреча. Да, вот с этим самым пауком. Она, конечно, происходит, но уже в другом, вот совершенно в другом контексте, потому что в середине фильма история резко меняет направление, причем вообще не в приключенческую сторону, а в какую-то философскую. Во-первых, главный герой на протяжении, с самого начала, на протяжении всей картины произносит, знаешь, ну, такие философские фразы вроде той, что мы вот...
1: Быть или не быть.
2: Быть или не быть, что мы, ну вот, что в нашей жизни иногда происходят события, от которых...
1: Если звезды зажигаются, кому-то надо.
2: Да, так сказать, события, которые могут внести хаос, да, и к ним нужно привыкать. Короче говоря, очень много различных рубленых таких цитат, ну, которые вы можете найти запросто в интернете,
1: нужны, да,
2: в каком-нибудь паблике, посвященном вот таким вот громким цитатам.
1: Статусы в ВКонтакте.
2: Ну, хорошо, ладно. Ну, в принципе, это ложится на полотно картины. Ага. Вполне, ну, мужчина явно находится в экзистенциальном кризисе, как будто бы, но это мы уже сами домысливаем, потому что нам, в принципе, ничего не объясняет. У него все в порядке, с семьей все хорошо. Ну, да, он раздражается иногда, периодически, но мы все люди, и бывает на работе неприятности какие-то, да. Он отказывает, например, дочери читать сказку, там, да. Причем без...
1: Ужас.
2: Опять же, без...
1: Вот
2: ты без какой-либо причины, понимаешь? Там нет такой, ну, причины серьезно обозлиться на что-то или и сильно устать. Ну, может быть, он это...
1: Однотипность, может быть, вот это
2: может
1: вот
2: быть, он,
1: жизнь.
2: Да, может быть, он и устал. Но от чего? Вы покажите.
1: От как, однообразия. Хотя
2: бы, да. Так этого тоже нет, понимаешь?
1: У
2: него
1: нет.
2: Там не показано вот этот, как сказать, день за днем у него, в его жизни. Все это происходит достаточно быстро. Вот. Потом вовсе начинается, на мой взгляд, какой-то абсурд. То есть он уменьшается уже буквально до размеров кота. Сидит на кресле вот так вот на большом, свесив ножки. Жена, естественно, ну, конечно, она встревожена. То есть она постоянно предлагает ему пройти какое-то еще очередное обследование. Нужно выяснить,
1: МРТ, в конце концов, ФГС, все вот,
2: да, что с ним происходит. Он отказывается, говорит, уже врачи не помогают, ничего. Мне там, да, говорит,
1: надо в озеро.
2: Произносит, да, фразу, мне только в цирке место. Вот здесь небольшой у меня лично в голове сложился диссонанс. То есть он действительно, ну, уже неприлично маленького роста. Но почему-то семейные как-то...
1: Ну, не бьют тревогу.
2: Спокойно,
1: да,
2: реагируют. Спокойно. Нет, они бьют тревогу, пытаются его там растормошить, отвезти в больницу.
1: Иди. Ну, взяли бы вот такого человек... в ладошку,
2: да,
1: отнесли.
2: Да, он уже
1: бы
2: в ладошку практически помещается.
1: Отнесли батю бы.
2: Вам нормально? Ничего не смущает, все хорошо. Ну, ладно. То есть мы, опять же, давай вернемся к «Дорогая Мишел Дити». Там все это внезапно происходит. Сработала вот эта машина.
1: Ну, там машина,
2: да. Да, сработала, бац, все, они маленькие, все. Ну, то там уже, да, от этого пляшет сюжет. А здесь человек постепенно это делать. Ну, это же... Это как это? Почему к врачам? Идите к космонавтам.
1: Нет,
2: ну... К уфологам. Ну, что-то надо делать. У вас на глазах уменьшается человек.
1: Отец исчезает.
2: Практически исчезает.
1: Но они, может, какой-то плюс квартиру отпишут.
2: Так, вы это... Бытовуху сюда не приплетайте. Это не совсем то, о чем на самом деле картина. Ну, и потом, собственно, начинается вот эта действительно приключенческая часть, когда он случайно попадает в подвал собственного дома, его загоняет туда кот, кот загоняет туда. И он начинает там буквально выживать. Там будет и встреча с пауком. Это самый, наверное, вот интересный кусок этого фильма. Да, сейчас это, знаете, прекрасно, делают все очень хорошо, рисуют на компьютере, нейросети и так далее.
1: Человек-муравей даже вспомнил.
2: Да, все очень,
1: вообще...
2: насчет этого все очень классно. Это все-таки не фильм 89-го года, там, когда все делалось с практическими эффектами, создавались макеты и прочее. Да, это все это был тяжелый человеческий труд.
1: Это у него иголки там, что ли,
2: труд.
1: С иголки бегает?
2: Да, у него там иголка, он в качестве оружие ее использует. Но он, между тем, продолжает уменьшаться. Продолжает.
1: Ага.
2: И в итоге он, то есть, все это сопровождается, опять же, философскими мыслями, и он выбирается из этого подвала, и там уже что происходит, ну, если захотите, увидите сами. Конечно, это, ну, на мой взгляд, очень странный фильм на тему, зачем нужно было вот так соединять, но потом я понял, что это все-таки, наверное, картина о потере. Когда человек на ваших глазах буквально тает, а это, к сожалению, происходит.
1: И ничего невозможно сделать.
2: И ничего невозможно поделать. Вот именно в этом плане.
1: Может быть, в этом
2: фильм
1: плане,
2: и сработал. Тогда да. То есть это... и все сразу перевернулось. То есть в моем, опять же, сознании, да, как зрителя. То есть мы вроде бы, я ожидал какого-то приключенческого кино, что это будет прекрасный финал, что он снова станет большим.
1: А там, он
2: да,
1: не
2: это...
1: стал.
2: Он, ну, давай так, я уже не будем спойлерить.
1: Да.
2: Но, понимаешь, вот когда ты осознаешь, что, о чем на самом деле картина, и как ловко все-таки, на мой взгляд, удается режиссеру соединить вот эти две вещи.
1: Может, это правда как про какую-то, как будто болезнь?
2: Картина вот именно о потере.
1: Да.
2: И соединить ее с приключениями в собственном доме, ну, так сказать, в уменьшенном варианте, да, в формате человека-муравья, тогда получается, по-моему, неплохо.
1: Очень даже.
2: Ну, к этому нужно прийти, наверное, да. Критики, кстати, обругали картину, практически никому она не понравилась. Именно вот за счет того...
1: Но зерно есть такое тут.
2: Ну, конечно, интересно. Мне кажется, там есть это зерно, но это странный фильм все равно. Да? То есть он, знаешь, не всем, возможно, может понравиться.
1: А на «Паук» пострадал?
2: «Паук» нет, кстати, не пострадал.
1: Да?
2: «Паук» очень классно себя повел в этом фильме. То есть...
1: А он вспомнил, наверное, как с ним поступили?
2: Нет.
1: Ну, а вдруг?
2: Ну, не до такой же степени. Это же не сказка, я тебе еще говорю, это очень прозаическая история, на самом деле. Когда происходит первый контакт, главному герою Дюжардену удается отбиться от паука, причем это такая неплохая схватка, сделанная буквально там, да, на несколько секунд, но...
1: На несколько миллионов.
2: Да, но выглядит она очень, на самом деле, классно, и за мужчину действительно переживаешь. И он дает ему отпор, то есть, ну, пауков в смысле, и он уходит через какое-то время, исчезает из поля зрения, то есть его не видно и не слышно. А мы потом понимаем, что он просто ожидает, как настоящий паук. То есть он видит, что тот все меньше и меньше и меньше, и теперь уже, отпор ему никто не даст. И, естественно, состоялось второе нападение, но оно там уже завершилось как?
1: Тоже понятно.
2: Мне просто не хочется рассказывать. Нет, ну, в пользу Дюжардена все равно. Но там уже схватки как таковой не было. Почему все-таки он остался жив, ну, это вы сами посмотрите.
1: Ну, хорошо.
2: Если захотите, опять же. Потому что, мне кажется...
1: Меня заинтересовало.
2: Реклама. Картина получилась тоже довольно странной, наверное.
1: Нет, мне кажется,
2: если ее можно назвать рекламой.
1: Мне кажется, реклама даже лучше, чем...
2: Нет, с одной стороны, конечно, любопытное кино, да. То есть, если вот это смешение вот этих двух сюжетов, смотрится, правда, интересно. С другой стороны, если вы такую какую-то яркую, легкую, приключенческую картину ожидаете увидеть, как я изначально ожидал, да, а такого нет. Это такая глубокая, все-таки философская драма, на мой взгляд.
1: Такие фильмы тоже нужны.
2: Нужны, я соглашусь. Пожалуй, да.
1: Поэтому...
2: Категория 16+, дорогая, я уменьшаюсь. Вот такое бурное обсуждение. Видишь, все-таки фильм вызвал.
1: Да,
2: значит,
1: посмотрим. Да. Ну что ж, спасибо, Виталий Морозов. Ну что ж, посмотрим, друзья. Ну а мы дальше будем смотреть радио.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке.

0: реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская. Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
3: «Подушка шоу».
2: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.
9: Хит, взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри

Я когда слышу Guys of Brothers, мне сразу кажется, вот как вот, помните, вот эти вот маленькие пели бурундуки. Вот. Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем. Жень Куликов здесь, и вот они, ваше сообщение. Наталья написала: «Привет, Куликов! А кофточка у тебя случайно не из ковра?» Ну, практически, да. Ну, я думаю, что, ну, прикольно же смотрится. Это же, ну, это же Куликов. Ну, тут, знаете, вот, мне кажется, даже я вот по городу иду, вот это в разноцветном, и даже никто ничего не это, потому что все уже привыкли, что это Куликов. В общем, давайте-ка мы дальше с вами будем смотреть радио. Наталья Подольская пришла. Здравствуйте, Наташ. Давайте, поем. Ну, что-то вы сегодня поздно. Поздно, да? А песня поздно, вот.

0: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Доступность медицинской помощи стала одной из тем еженедельного заседания правительства Оренбургской области 13 октября. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что число жалоб на дистанционную запись к врачу снижается вторую неделю подряд. Однако обращения от жителей продолжают поступать. Глава региона поручил профильному ведомству активнее выезжать в медицинские учреждения, где чаще возникают сбои. А в зависимости от ситуации необходимо усиливать кадровый состав или разграничивать потоки пациентов. Водителям на Южном Урале, в Якутии, Магаданской области, а также на юге в горах Сибири уже стоит переходить на зимние шины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр. В этих регионах уже выпал снег, а в некоторых районах снежный покров успел сформироваться. При этом ориентироваться только на календарь не стоит. Синоптики советуют учитывать погоду именно в своем регионе, а также условия, в которых обычно приходится ездить. Потребление алкоголя в России в сентябре снизилось до 7 литров на человека в спиртовом эквиваленте. Это новый минимум с 1996 года. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные. С начала года россияне сократили употребление спиртного примерно на 7%. Эксперты отмечают, что данные до 2008 года в открытом доступе основаны на ограниченной базе данных и учитывают только официальные продажи. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
4: Поиграем в города?
5: Ага.
4: Начинай.
5: Казань.
4: Новороссийск.
5: Краснодар.
4: Рязань.
5: Москва.
4: А при чем тут Москва?
5: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов здесь. Совсем скоро мы расскажем вам про машины в нашей рубрике «Автоэксперт». Поэтому те, кто за рулем, остановитесь. Через 25 минут и слушайте. Ну а пока смотрим и слушаем радио вместе, друзья. Погнали, Кальвин Харрис.
2: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
7: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
8: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
9: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
10: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи. Подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810. 156.ru.
11: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

Давайте будем газовать дальше вместе с Зиверт и, конечно, как бы по этому дню лететь дальше. Житель Великобритании Харрисон Нот стал зарабатывать 750 тысяч фунтов стерлингов в год на продаже необычных полотенец. В общем, по словам Нота, когда ему было 16 лет, он решил создавать специальные полотенца, которые помогают легче переносить жару. Они изготовлены из трехслойного полиэстеровой ткани. Сначала полотенце нужно намочить, потом отжать лишнюю воду, резко встряхнуть и приложить к телу. После таких манипуляций оно начнет охлаждать кожу. Вот так вот, понимаете, это вот так, когда жара и ничего не справляется, ни вентилятор, ничего, и вы берете, и, конечно же, вот это вот, мочите полотенчика, и все, и оно классно вам прилегает и как бы охлаждает. Но, друзья, совсем скоро, давайте, будет и так холодно на улице будет, поэтому давайте-ка вот сейчас вот хорошими деньками, светлыми, солнечными, будем дальше как бы наслаждаться.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 25.

Дальше окаменелые новости, друзья. В российской пещере ученые нашли останки неизвестного вида совы. Вот так. А в крымской пещере Таврида исследователи обнаружили следы древних хищных птиц, которые существовали на полуострове очень-очень давно. По найденным останкам специалисты выделили три вида птиц. Среди них неясыть и сова Стрикс интермедия. Вот это, представьте, назвали так. Которая обитала в западной и центральной Европе. Третьим в списке оказался ранее неизвестный вид Азио. Вот и Азио они назвали так его. А его как бы описали по строению цевки. Ну, если кто-то там знает и разбирается, если кто-то в птицах, обязательно поймут. Ну, вот интересно, что, понимаете, и опять же у нас это нашли. У нас это хорошо. Вот такие вот совы существовали очень-очень давно на нашей территории. Ну, а сейчас, друзья, смотрим радио. Динамит, композиция. Я не забуду никогда. Потом она Асте с Димой Биланом. Ну, а потом еще что-нибудь поставим. Давайте хорошего

0: 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнайте у продавцов.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
3: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Утром 14 октября в Орске произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. После столкновения двух автомобилей его доставили в больницу. Авария произошла около 8 утра напротив дома номер 123 на улице Орджоникидзе. По предварительным данным госавтоинспекции, 44-летний водитель Форда не уступил дорогу «Газели», за рулем которой находился 47-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись, пострадал 7-летний пассажир Форда. Ребенка госпитализировали в городскую больницу Орска. В преддверии Дня работников дорожного хозяйства губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев вручил награды лучшим представителям отрасли. В этом году дорожники региона завершают масштабные работы на 450 километрах федеральных, региональных и муниципальных автодорог. Сегодня дорожное хозяйство Оренбурга объединяет порядка 5000 специалистов. По словам главы региона, их работа напрямую влияет на качество жизни оренбуржцев, развитие бизнеса и экономический потенциал всей области. Продажи смартфонов в мире в третьем квартале сократились на 20% год к году. Это худший результат для этого периода с 2012 года, пишет Коммерсант. Аналитики связывают спад с дефицитом и подорожанием памяти. Затраты производителей растут, а вслед за ними цены устройств. Лидером рынка остается Samsung с долей 23%, у Apple 22%, рекорд для компании в третьем квартале. Заметного восстановления рынка до конца года эксперты не ожидают. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Друзья, в фильме «Матрица» зеленый цвет был выбран, потому что он ассоциировался с кодом и старой компьютерной графикой категории 16+. Ну, а мы выбираем этот трек, потому что он ассоциируется с вашим хорошим вкусом. Погнали!
2: Смотри,

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
2: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом». Средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
2: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай «Радио Хит» и смотри «Радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
9: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
10: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

вот она такая композиция современная. Люсчеботина, я горгон, я горгона, я горгон. В общем, вы понимаете, ну, мне самое интересное, да, вот, ну, зато вот, правда. Ну, я имею в виду, некоторые, да, я экспонат, я царица, я императрица, я такая, там, вот, носить меня на руках, вот это все. А здесь просто, я горгона, посмотришь на меня, и все, и будешь со мной навсегда, как говорит Люсчеботина. Ну, друзья, мы, вот я на вас тоже сейчас с экранов телевизоров, планшетов и так далее, там, с телефонов смотрю, на, значит, и вот вы со мной теперь будете, точно, потому что я тоже горгон, еще тот. В общем, привет, Куликов, кофточка, зачет, написал нам Вера. Вера, спасибо большое, ну а мы дальше будем слушать и смотреть радио. Нелли энд Келли, значит, дилемма какая-то у них там.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Небо парк. Время взлететь.
6: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Мальбек. Мальбек.
1: Вот это как дед я разговариваю.
0: А Мальбек сегодня будет выступать? Ага.
1: В общем, Женя Куликов здесь, друзья. Ну и что хотелось бы сказать? Вот хороший день. Хороший день, чтобы для чего-то нового, друзья. Да, поэтому, если у вас есть какие-то начинания, начинайте прямо сегодня. Сегодня и погода позволяет. И вообще, это вот возьмите, вот после работы, возьмите, сядьте за руль и поедьте куда-нибудь. Ну вот правда, друзья, действительно, пока теплые деньки, пока вот эта вот золотая осень, понимаете, у нас здесь, в Оренбургской области, да и вообще по всей России, поэтому можно съездить, пофоткаться, сделать каких-нибудь просто, да шашлыки нельзя делать, ну вообще просто съездите со своими родными. Ну а вот сообщение прилетело от Антона, Антон говорит, поставьте про Шаде, пожалуйста, композицию. Ладно, Шаде так Шаде.

Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас.

0: Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история, гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: А сейчас в Орске плюс 22 градуса, вечером будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 21, вечером плюс 18. В Ясном, Кундыке, Медногорске плюс 20, вечером плюс 10. В Пензе плюс 17, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Советском районном суде Орска дело о нападении на сотрудника ДПС. В августе этого года пьяный водитель пошел на самые радикальные меры, лишь бы не останавливаться по требованию дорожных инспекторов. Он протащил дорожного сотрудника на двери авто. Подсудимый в суде полностью признал вину с учетом смягчающих обстоятельств, раскаяния, положительных характеристик, благотворительной и семейной помощи, а также извинений перед потерпевшим руководством МУМВД России Орска. Суд назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего называют с улучшением своей жизни за последнее время. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее в списке банковские сервисы, платежи и карты. В топ вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин получил в подарок пожизненный билет в знаменитый Вашингтонский ночной клуб и концертный зал 9:30 клуб. Как сообщается 13 октября на сайте НХЛ, таким образом заведение отметило 930-ю шайбу российского нападающего в регулярных чемпионатах лиги. Своего достижения хоккеист добился в ночь на 13 октября в домашнем матче против Сиэтл Кракен. Овечкин отличился на 17-й минуте встречи. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, самая быстрая мышца в теле человека — это та, которая закрывает глаз. Моргните, если вы согласны с моим выбором музыки. Ага, все, понял. Летим дальше, скоро про праздники расскажем.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, сегодня 14 октября. Какие праздники сегодня будем отмечать? Расскажу. Сегодня день работников заповедного дела. Профессиональный праздник, учрежденный в 1999 году. В общем, день Куванского казачьего войска. Да. А также в мире, что Всемирный день стандартов. Всемирный день... спирометрии и легочного здоровья. День рождения Винни-Пуха сегодня. Да, друзья. 14 октября 1926 года Алан Милн опубликовал первую книгу о приключениях медвежонка и неофициальные необычные праздники. День накопления жизненных сил. День, вот мой день сегодня. Будь лысым и свободным. Вот и все. Класс. День строчных букв. Это все праздники на сегодня. Празднуем их вместе со Смотри Радио. Ну, а всю подробную информацию смотрите на... calend.ru. Вот там и посмотрите.
0: Реклама.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Divac и Slow Down. Алок и Калид с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart были Topic и Carton Blanche с треком Lucky Owners.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
4: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
8: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
9: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
10: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ – Город-межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
9: Алло, а можно такси к школе?
11: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт Оренбурга 1743.ру и Смотри Радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08.
12: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на smotri.radio.

Отличное настроение здесь на Смотри Радио, друзья. Вот российская певица Жасмин высказалась о возрасте. 49-летняя поп-исполнительница заявила, что спокойно относится к своему возрасту. Конечно, я не молоденькая девочка и прекрасно это понимаю, с иронией уточнила она. Жасмин считает, что старение — это определенный этап жизни, опыт и воспоминания. При этом она отметила, что внутри чувствует себя очень молодо. И это хорошо. А молодыми оставаться, еще, знаете, помогает наше радио, да. Наше радио помогает оставаться молодым, поэтому давайте дальше будем эту осень проводить вместе с хорошей музыкой, с отличным настроением.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов. Секции для настоящей акробатики.
3: И море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: была Анна Немченко, да, та самая, которая у нас на дне города плясала и пела. Ну и, друзья, в наших мессенджерах я выложил там такую картинку красивую, туда заходите. И написал: а твой самый любимый персонаж из кино или мультика? И, значит, вот здесь надо, вот написали. А тут, во-первых, я выложил Гарри Поттера, которого на 3D принтере напечатал. Вот, ошалеть, какой упитанный. Ну, как я. В общем, дальше. Дарья написала: мультик любим Мулан. Я думаю, что я знаю, кто у вас там самый любимый. Это Мушу. Ну, ладно, ладно, я готов. В общем, кино, говорит, Нео, Матрица. Дальше, Миранда Присли, Дьявол носит Прада. Вот, говорит, мои любимые персонажи. А ваши? А мой вот этот. Вы что, коня говорящего не видели? И раз, раз, раз, два, три. Или молись, давай пошалим. В общем, у меня много персонажей в голове, да и в жизни. В общем, друзья, мы дальше с вами летим и смотрим радио все вместе. Погнали!
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
2: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, вечером будет плюс 15. В Оренбурге плюс 23, вечером плюс 18. В Ясном, Кундыке, Медногорске плюс 21, вечером плюс 10. На Мальорке плюс 25. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазине «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В сентябре 2024 года в Орске произошла смертельная авария, в которой водитель сбил сотрудника управляющей компании, выполнявшего трудовые обязанности. Пострадавший скончался, а водителя осудили. Происшествие признали несчастным случаем на производстве, и семья погибшего получила страховую выплату в 2 миллиона рублей от Социального фонда России. Однако фонд, возместивший ущерб, потребовал эти деньги с водителя через суд. Октябрьский районный суд удовлетворил требования фонда, постановив взыскать с виновника 2 миллиона рублей в порядке регресса. В Оренбурге нашли тело медсестры Венеры Юлдашевой, пропавшей несколько дней назад. Труп обнаружен в погребе частного дома на улице Невельской. Об исчезновении 47-летней женщины стало известно 9 октября. Ориентировку с ее данными активно распространяли в интернете. Неравнодушные жители делились записями с домовых чатах и личных сообщениях. В тот роковой день женщина вышла из своего дома на улице Бебеля и проводила свою дочь в школу. Вскоре она перестала выходить на связь, а коллеги так и не дождались ее прихода на смену. По неподтвержденным пока данным, на теле Венеры Юлдашевой обнаружили 18 ножевых ранений. СОСК России по Оренбургской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Кроме того, как сообщает ведомство, в том же доме обнаружена живая женщина с ножевыми ранениями. Обстоятельства произошедшего выясняются. Аномальные морозы наблюдаются на Чукотке, в Магаданской области и Якутии. Местами была зафиксирована температура в минус 30 градусов. В ближайшие три дня понижение температуры до минус 6 градусов ожидается в Томске, Красноярске и на севере Иркутской области. Между тем, в Хабаровском крае обледенели дороги. Снег с утра засыпал Комсомольск на Амуре. Днем осадки усилились и добрались до Солнечного, Николаевского и Ванинского округов. В Хабаровском крае сейчас идет дождь, но к ночи температура может опуститься до нулевых значений. Такая погода сохранится и завтра. В крае действует штормовое предупреждение. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Все. Кино не будет.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересности, друзья. Альфред Хичкок боялся яиц. Да-да, гениальный режиссер ужасов панически боялся желтков. Вот этот поворот! Ну а мы не боимся включать громкость, друзья, и в новый час вступать. Вот так, смотрим радио вместе.
2: Смотри,

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
4: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
3: «Подушка шоу».
2: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Да, друзья, сегодня хит на все времена. Это Бритни Спирс с композицией «Токсик». Да, это композиция 2004 года. Помните, да, это все происходило в самолете. В общем, давайте-ка послушаем. Можно подпевать, пританцовывать вместе со «Смотри радио».

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
3: Как сохранить?

0: Кировской, 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот, электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53, сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
2: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012-й?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: представляете, новость какая? В общем, чернокожий манекенщик Джин Кулибали. Кулибали. Мне можно тоже взять псевдоним Кулибали. Вот. Свел с ума россиянок ролик, который привлек внимание российской аудитории. Он опубликовал как бы в интернете. В общем, этот парень опубликовал видео, на котором он выходил из поезда в кожаных брюках клеш с облегающим топе с глубоким вырезом. В общем, вот так. На шее модели присутствовало жемчужное колье. В общем, такой, ну, прикольный мужичок. Вот, и девчонки все такие: боже, боже, вот это да! Аватар прям очень стильный и красивый. А кто-то дозвонился до нас. Давайте, здрасте. Алло.
1: Алло.
0: Здрасте. Алло. Владислав.
1: Я хочу поиграть.
0: Во что?
1: В игру, которая у вас будет.
0: А у нас еще рано. А, это и вообще игра у нас будет. Знаете, когда? В следующем часе.
1: Просто выложили.
0: Так надо слушать. Как у вас дела?
1: Хорошо.
0: А чем занимаетесь?
1: Я дома сижу.
0: Дома сидите, да? Ну, дома сидите и за радио следите. Давайте, совсем скоро будет розыгрыш вкусняшек, поэтому вы не пропустите, хорошо?
1: Хорошо.
0: Ну, давайте тогда.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области предложили запретить продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним, включая бензин, керосин, дизельное топливо и технические жидкости. Новые правила планируют ввести с 1 марта 2027 года. Исключение сделают для подростков старше 16 лет с водительскими удостоверениями. За продажу топлива несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность. Инициатива направлена на снижение ДТП и предотвращение преступлений с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Подобные меры уже действуют в других регионах России. С 1 марта 2027 года в Оренбурге и Орске начнут штрафовать за использование электросамокатов в неразрешенных местах. Ответственность будет предусмотрена статьей 15.3 закона об административных правонарушениях области. Штрафы составят для граждан от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 10 до 20, для юридических лиц от 80 до 100 тысяч рублей. Наказание коснется как пользователей, так и арендодателей. С июля 2027 года россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. Правительство республики утвердило новые правила. Разрешения будут выдавать бесплатно на 180 дней. Заявку можно подать через цифровую платформу минимум за 72 часа до поездки. От оформления освободят в частности детей младше 16 лет и людей от 65 лет и старше. Внедрение системы начнется поэтапно уже в ноябре. До июля отсутствие разрешения не станет основанием для отказа в объезде. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

Итак, друзья, ну вот в космосе никто не услышит твоего крика, но если включить радио на полную, нас слышно даже на орбите. Поехали в новый час. Совсем скоро расскажу про праздники, которые отмечаются сегодня, 14 октября. Смотри.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 14 октября на календаре. Классная работа, так и запишите. Итак, какие праздники сегодня отмечаем? Сегодня в России День работников заповедного дела. Это профессиональный праздник, учрежденный в 1999 году по инициативе директоров государственных природных заповедников. Вот, официального статуса пока не имеет. День Кубанского казачьего войска празднуют. Праздник совпадает с Покровом, вот, ну и в мире Всемирный день стандартов, вот, а Всемирный день спирометрии и легочного здоровья, вот, чем дальше. День рождения Винни-Пуха, 14 октября 1926 года Алан Милн опубликовал первую книгу о приключениях медвежонка. Неофициальные, необычные праздники. Сегодня день накопления вот этих вот жизненных сил, да. День «Будь лысым и свободным». Ха-ха, да-да-да, друзья, да. Праздник принятия своей внешности я давно уже принял, это хорошо. В других странах, друзья, в Белоруссии День матери сегодня, вот, и так далее. Ну и вот это все праздники на сегодня. Давайте их праздновать вместе со «Смотри радио». Ну а всю подробную информацию можете услышать, посмотреть на kalenda.ru. Посмотрите обязательно.
0: Реклама.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: что, друзья, вот хорошая музыка здесь, а еще хочется вкусняшек, да? Да, да, да, да, да.
1: Вкусные знания.
0: Итак, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая – дозвониться в эфир, ответить на простые вопросы, с которыми справится даже школьник про наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru, orsk.ru, во вкладке «Вкусные знания», категория 12+, и кто-то до меня дозвонился. Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Елена.
0: Елена, вы у нас выигрывали?
2: Нет.
0: Елена, ну смотрите, у нас вопрос, на который нужно сразу ответить правильно. Если правильно не отвечаете, просто на свои приветы передаете, и все, и подарок улетает к следующему. Хорошо?
2: Хорошо.
0: Готовы?
2: Готовы.
0: Итак, смотрите, вы вообще сами арчанка или откуда?
2: Да.
0: Вот смотрите, трамвай – это классика нашего городского пейзажа, да? А вы знаете, сколько лет орский трамвай колесит по улицам города? 48 лет, 54 года, 60 лет или 78?
2: Блин, а можно еще раз, сколько вариантов?
0: 4. Их 4 варианта. 48, 54, 60, 78. Да вы там учебник листаете трамвайного парка города Орск. Сколько?
2: 78.
0: О, нашли, что ли, правильный ответ? Аплодисменты. Ну что ж, я вас поздравляю. Вкусный бокс ваш. С кем будете есть его?
2: С детьми, с дочками.
0: Понятно. Давайте привет передавайте.
2: Ну, привет мужу, привет своим дочкам. Всем большой привет.
0: Хорошо. Вам тоже. Вам тоже хорошего настроения, Елена. Теперь у вас настроение еще больше, потому что вы теперь еще и с вкусняшками. У меня что-то слюнки потекли. В общем, смотрите, никуда не уходите. За кадром, за эфиром расскажу, где забрать подарок, хорошо?
2: Спасибо.
0: Да не что. Вот видите как, загуглила и выиграла. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города.
1: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий. Изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
5: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды «Биолан». Биолан 450 миллилитров в ассортименте по 54,90. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
6: Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
8: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
9: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: люблю.
1: Вот это какая песня, друзья. Это был Гуф, Ice Ice Baby. Я буду тебя любить, даже когда буду на небе. Вот так вот. Ну вот, в общем, классно, видели, какими хитами мы вас вот так берем и обволакиваем, обнимаем. А потому что, знаете, осень, она такая вот холодная скоро будет. Но наши горячие хиты вам всегда помогут, мои хорошие. Ну еще, что хотел сказать. Вот привет передает Алена. Алена передает привет своим подругам Камилле и, конечно же, Марине. Мы сегодня с девчонками пойдем, говорит, гулять и фотографироваться. Ну идите, девчонки, гуляйте и фотографируйтесь. Ну а пока Артик и Асти, бриллиант. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, вечером поздним плюс 15. В Оренбурге плюс 20, вечером поздним плюс 18. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 18, вечером плюс 10. На Малерке 25, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазине. Народный. Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Ну, прям Артур Пирожков, не меньше.
1: Артур Пирожков и... давай, ты кто будешь? Ангелина Булочка.
2: Нет, Света Лена Вероника я тогда
1: Вероника
2: буду.
1: Булочкина. А ты тогда кто будешь?
0: Я не знаю, не придумала так быстро.
1: Ты будешь Блинова. Будешь Анжела Блинова.
0: Анжела, почему Анжела?
1: А, не знаю, просто мне так нравится. Я уже раздал всем это. У меня Теобалду, Розалинда, Анжела. А ты кто? Забыл уже.
2: Ну, вот.
1: Видели? Выехали.
2: Потому что Кристина Вероника Бурова лучше запоминается, понимаете?
1: Вероника она.
0: Да.
1: Вероника,
0: Анжелика,
1: да.
0: Блинова и Вероника.
1: Вероника Орешек. Вот эти есть орешки со сгущенкой? Вот так вот мы и придумываем. А Куликов? Че я Пирожков тогда, да? Женя, да. Не Пирожков, тогда я буду Куличиков.
0: Женя Куликов. А, Куличиков. Ты и так Куликов, Куличиков.
1: Все,
0: Жень Булочкин.
1: Булочкин.
0: Ватрушкин. Женя Ватрушкин.
1: Ой, ну все, давайте сейчас все хлебзаводы там, наверное, такие, господи, а? Ну что же там творится?
2: Друзья, портал смотри.радио, да, пишите, друзья. Прозвища абсолютно все.
1: Прозвища какие мы, вот, которые нам подходят.
0: Ой, Жень, ты попал.
1: Попал. Ну что ж, друзья, смотрите, у нас Бурова пришла. Вот такая вот вся в буру.
2: Под такой проигрыш, знаешь, мне
1: под алкоголичку. Сейчас, наверное, скажут, да ты че вы там орете? Такая песня здесь.
2: Знаете, ехал таксист, короче, слушал меня и говорит, голос как у 40-летней алкоголички. Наверное, все-таки это из-за...
1: А он прав. И вот смотрите, поэтому...
2: Кристина, это неправда. Алкоголичка.
1: Ну что ж, Кристина Бурова дальше, ну сначала у нас новостница наша,
2: ура!
1: Полякова, откроет для всех вот эту вот завесу тайн, что там произошло, да? Ну ладно, все, тебе хорошего
2: Давай,
1: дня, вечера,
2: а ты не
1: отдыхай. Ночи, в общем, я завтра отдыхаю. У меня
2: как
1: зато выходной. Настя!
2: Женя, иди домой, у меня скоро новости,
1: все,
2: пока!
1: Давай.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге пропавшую медсестру Венеру Юлдашеву нашли убитой в подвале частного дома. Женщина пропала после того, как проводила дочь в школу 9 октября и не вышла на смену. Поисками занимались родные, волонтеры, полиция и Следственный комитет. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сегодня стало известно, что Венеру нашли в погребе частного дома. Ее жестоко убили. На теле обнаружены следы криминальной смерти. Рядом лежала ее коллега. Она жива, но серьезно пострадала. В Оренбургском следкоме рассказали, что тело медсестры нашли в подвале частного дома, который принадлежит второй участнице инцидента. Хозяйку с ножевыми ранениями госпитализировали, назначены необходимые экспертизы. В Бугуруслане мясоперерабатывающий завод оштрафовали на 14 миллионов рублей за сброс опасных отходов, что нанесло вред почве. Завод обязали прекратить незаконную деятельность и рекультивировать участок. Прокуратура добилась полного удовлетворения требований, и суд взыскал с комбината компенсацию в пользу города. Со следующего учебного года модули по искусственному интеллекту включат во все программы высшего образования в России. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такие дисциплины уже появились почти в 1500 программ. В дальнейшем изучать основы работы с нейросетями будут студенты разных специальностей. Похожие курсы готовят и для школ. С января 2027 года там планируют вести занятия по ИИ и информационной безопасности. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Добрый вечер, я диспетчер, ваш надежный друг на вечер. Да, все помним это стихотворение, но я, конечно, не диспетчер, однако со вторым фактом полностью согласна. У нас впереди целый вечер среды, и, как правило, именно он самый спокойный на неделе. Мы уже не переживаем из-за того, что работы много, и выходные, которые приближаются, еще не успевают заморочить нашу голову, поэтому можно просто спокойно посвятить вечер абсолютно умеренным делам, не требующим сильной эмоциональной нагрузки, ну и, конечно же, умственные. Этим самым мы займемся, конечно же, вместе с подходящей музыкой у нас в эфире Радио Хит. Ну и самые важные, интересные, веселые информации. Оставайтесь с нами, веселитесь, делайте громче, танцуйте. Шоу The Cup Sport, он Лью Дали, следом Виктория Дайнека, дыши.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
5: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Заводская 9Б. Закатлани в Газовик.
1: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: самое время задуматься, куда отправляются, как правило, выгоревшие люди. Ну, скорее всего, в санатории, там как раз можно и здоровье свое поправить, и подальше от цивилизации быть, это же прекрасно, но нужно за это платить. Так вот, нашли вакансию мечты, мы возвращаемся к этой теме. Смотрителя пингвинов зарплатой 230 тысяч рублей ищут в Антарктиде. В исследовательский центр Антарктиды ищут волонтеров, которые будут читать пингвинов за вот такие вот немыслимые деньги, причем в месяц. Вся работа будет длиться 5 месяцев, со включенным трехразовым питанием, проживанием, трансфером, но из минусов общей спальни, комнаты и далеко от цивилизации. Зато можно поймать дзен и заниматься работой мечты. Вот где вы были все это время, пока я не работала? Да что ж такое? Тем не менее, будем знать про такую вакансию. Ну и, конечно же, вместе с радио Хит развлекаться дальше. Тут много интересного и необычного.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Холодно дома? Замерзли? В «Мегарай» большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. «Мегарай». Согревайся и выгодно покупай.
5: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться «Новотроицк», Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
9: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
12: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
12: «Небо парк». Время взлететь.
13: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 250807.
14: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Справляйтесь на здоровье. А мы что вам мешаем? Под музыку на радио Хит можно делать все, что угодно. Я думаю, в этом ее огромнейший плюс. Хотите, плачьте. Иногда это нужно. Хотите, веселитесь. Хотите, признавайтесь в любви. Или делайте еще что-нибудь необычное или обычное. Это не важно. Главное, чтобы вы этого хотели. И вы это получили. Но у нас также есть наш портал смотри.радио. И знаете что? На нем можно оставить ваши сообщения. А потом они появятся также здесь в эфире. И, конечно же, на канале Смотри Радио. У нас есть также номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Так что у вас большой выбор, где написать. А вот что написать? Да, у вас тоже большой выбор. Поздравления, приветы, извинения, важные и добрые слова. Все это у нас здесь приветствуется и даже больше. Вы пишите, а мы зачитаем и, конечно же, вдохновим вас музыкой для самых ярких сочинений. Дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла Далия», потом вернусь к вам с погодой.

0: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Фен всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай «Радио Хит» и смотри «Радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 19, ночь ожидается плюс 9, завтра днем плюс 19 градусов. Также в Ясном данную минуту плюс 14, ночью в два раза ниже плюс 7, завтра днем температура поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 18, ночью плюс 12, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.
11: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области предложили запретить продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним, включая бензин, керосин, дизельное топливо и технические жидкости. Новые правила планируют ввести с 1 марта 2027 года. Исключение сделают для подростков старше 16 лет с водительскими удостоверениями. За продажу топлива несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность. Инициатива направлена на снижение ДТП и предотвращение преступлений с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Подобные меры уже действуют в других регионах России. С 1 марта 2027 года в Оренбурге и Орске начнут штрафовать за использование электросамокатов в неразрешенных местах. Ответственность будет предусмотрена статьей 15.3 закона об административных правонарушениях области. Штрафы составят для граждан от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 10 до 20, для юридических лиц от 80 до 100 тысяч рублей. Наказание коснется как пользователей, так и арендодателей. С июля 2027 года россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. Правительство республики утвердило новые правила. Разрешения будут выдавать бесплатно на 180 дней. Заявку можно подать через цифровую платформу минимум за 72 часа до поездки. От оформления освободят в частности детей младше 16 лет и людей от 65 лет и старше. Внедрение системы начнется поэтапно уже в ноябре. До июля отсутствие разрешения не станет основанием для отказа в объезде. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Залетаем в новый час вместе с важными новостями от Оксаны Полюковой. И, конечно же, Майли Сайрус. Бац, Пиршуэйтс, вроде бы так называется. Не знаю английский, честно говорю. Но самое главное, что нам бит понравился. Мы немножечко взбодрились и готовы дальше проводить свой вечер среды в самых комфортных условиях. По крайней мере, возможно, они еще не таковы. Но вы знаете, что сделать, чтобы их создать. И я советую не скупиться на данную историю, потому что важен комфорт и важно хорошее мироощущение, когда вы свободны и отдыхаете. Все-таки вам нужно зарядиться перед рабочими днями, а отдых качественный вам поможет с этим намного лучше, чем любое другое средство. Так что, дорогие друзья, позволяем себе все, я всегда буду вас вдохновлять на такие действия. Ну и, конечно же, слушаем Радиохит. С нами намного веселее и энергичнее София Нзаума, Диверсом, Роберт Майлс, Хути, а далее.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Divac и Slow Down. Алок и Калит с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart были Topic и Carte Blanche с треком Lucky Owners.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Васаны Заповер, аю. Я не знаю, что там поется. Я название прочитала, честно скажу, но я знаю, как переводится. Привет, солнце поднимается там, где ты. Это прекрасно, если так работает. Но, конечно, иногда для этого нужно знать хотя бы немножечко больше, чем имеется информация у нас. И для этого есть рубрика «Гороскоп» на радиохит. Возможно, кто-то не верит в нее, но послушать всегда полезно. Поэтому через буквально одну песенку с вами встретимся и все обсудим. Ну, а вы ожидайте.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 15 октября уже завтра, четверг. Еще немного поработать и работать не придется. По крайней мере, мы на это надеемся. И, конечно же, хотим начинать праздновать любой новый день. Но для этого нужно знать немного больше. И мы узнаем при помощи рубрики «Гороскоп» на «Смотри радио». А вы послушайте.
2: Овен.
1: Не сдавайтесь, особенно завтра. Стоит вам отпустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Да уж поздно будет.
2: Телец.
1: Вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица. Но это стоит того.
2: Близнецы.
1: Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли что может случиться.
2: Рак.
1: Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, опачкать не обязательно. Немного эмоций вам не повредит.
2: Лев.
1: Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но завтра вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.
2: Дева.
1: Завтра вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу вы играете.
2: Весы.
1: Вы можете стать жертвой навязчивой идеи, пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь, вряд ли она будет очень уж дурна.
2: Скорпион.
1: Не будьте слишком строги к своей особе, это довольно милое существо, завтра оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
2: Стрелец.
1: Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
2: Козерог.
1: Вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете?
2: Водолей.
1: Вам не стоит предъявлять какие-либо претензии кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность и придется извиняться.
2: Рыбы.
1: Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
2: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-30. 3 73.

0: Ай, меня.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
2: Партнер – батутный парк «Небо».
1: Устали от серого асфальта?
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Да, бывают и такие времена, и, кстати говоря, чаще всего они возникают именно вечером. Мы вспоминаем прошлое и думаем, да, заберите меня обратно, как же там было хорошо. Ну и, конечно же, людей из прошлого мы также вспоминаем, и хочется с ними непременно списаться и порадовать их какими-нибудь приятными сообщениями, узнать, как они. Так почему бы этого не сделать? Почему мы себя сдерживаем, дорогие друзья? Если хочется что-то сказать, нужно говорить, а если стесняетесь, говорите у нас в эфире. Это будет приятно и необычно, а портал смотри.радио продолжает работать именно для этих ваших целей. Ну и, конечно же, номер наш также работает. 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Welcome! Пишите, радуйте окружающих, а мы порадуем вас музыкой прямо сейчас. DJ Project и Гулиан, I'm crazy in love. Далее следом небольшая рекламная пауза.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
3: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
4: Рек-центр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
5: Все на лед!
6: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
7: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.

0: новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге пропавшую медсестру Венеру Юлдашеву нашли убитой в подвале частного дома. Женщина пропала после того, как проводила дочь в школу 9 октября и не вышла на смену. Поисками занимались родные, волонтеры, полиция и Следственный комитет. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сегодня стало известно, что Венеру нашли в погребе частного дома. Ее жестоко убили. На теле обнаружены следы криминальной смерти. Рядом лежала ее коллега. Она жива, но серьезно пострадала. В оренбургском следкоме рассказали, что тело медсестры нашли в подвале частного дома, который принадлежит второй участнице инцидента. Хозяйку с ножевыми ранениями госпитализировали. Назначены необходимые экспертизы. В Бугуруслане мясоперерабатывающий завод оштрафовали на 14 миллионов рублей за сброс опасных отходов, что нанесло вред почве. Завод обязали прекратить незаконную деятельность и рекультивировать участок. Прокуратура добилась полного удовлетворения требований, и суд взыскал с комбината компенсацию в пользу города. Со следующего учебного года модули по искусственному интеллекту включат во все программы высшего образования в России. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такие дисциплины уже появились почти в 1500 программ. В дальнейшем изучать основы работы с нейросетями будут студенты разных специальностей. Похожие курсы готовят и для школ. С января 2027 года там планируют вести занятия по ИИ и информационной безопасности. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, 100 тенге 18 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 50 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, все верно, Кристина Бурова с вами. Ближайшие три часа мы также будем вместе. 20.06 на студийных. Впереди еще много свободного времени, которое мы можем отдать себе любимым и потратить его на что-нибудь важное или неважное, просто приятное. А почему бы и да, музыка на Радио Хит готова сопровождать любые ваши действия. А какие они будут, самое время определиться и непременно стартовать. Airbox Graceland. Далее, следом вирус, ты меня не ищи.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
5: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай».
6: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
7: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес: город Орск, улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: скорее бы зима, снег, снеговики, да. А возможно и нет, потому что зима в России будет теплой и даже безснежной. Нам так говорит климатолог, и скорее всего он прав, судя по прогнозам на ближайшее время. По его словам, снегопады будут короткими, а выпавший снег быстро растает. Даже в декабре шансы увидеть сугробы 50 на 50. И вообще, оттепель на Новый год постепенно становится климатической нормой. Так что, дорогие друзья, если снег есть, это, конечно, замечательно, и нужно этим моментом наслаждаться. Ну, а для музыкального сопровождения вы знаете, кого взять с собой. Радиохит вам всегда поможет и подскажет, что послушать. Оливер Хэндлс, Кридер и The Young Funks. Айоу, далее встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна.
4: И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить.
5: Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей.
6: Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей.
7: «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.com.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
2: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Напоминаю, сегодня еще середина недели, а значит, у вас есть какое-то время в запасе, чтобы успеть проголосовать в нашем хит-мьюзик-чарте. Если что, это подборка ваших самых любимых песен, и логично, выбираете ее также вы каждую неделю. А мы подводим итоги в субботу в 12 часов дня и воскресенье в 6 часов вечера. Чтобы проголосовать, нужно открыть наш портал smotri.radio. Там вкладку хит-мьюзик-чарта. Уже здесь есть много песен, которые могут вам нравиться. Ну, конечно, на самую любимую вы можете поставить свое сердечко, чтобы она попала в топ и потом появлялась в нашем эфире намного чаще. Заходите, оценивайте мелодии. Ну, а чтобы оценивать, нужно знать, что вы оцениваете. Давайте тогда послушаем. Индия, спектакль «Далее», следом «Been Living It All Behind».

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 607. О, ОТК город Орск, проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 9, завтра днем плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту плюс 11, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент, ночью стопы термометра опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 12, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Далее. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: На Урале 21.03. Мы продолжаем плыть по музыкальным волнам. 103.7 Радиохит. Смотри радио, все еще с вами. Будет столько, сколько вам это нужно. Да, мы не перестаем работать никогда. Мы работаем вечером, ночью, утром и днем всегда, когда вам это нужно. Ну и, конечно же, это очень удобно, потому что музыку выбирать не надо. И это очень приятно. Тут все намешано. И современные, и несовременные, из-за чего переключаешься на разные моменты. И, конечно же, от этого становится веселее. В общем, оставайтесь с нами хорошо, и это докажут следующие треки. Альберт Брайт, Wild, впереди, следом Оскар, между мной и тобой.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Я свою девчонку тоже, я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
8: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
9: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
10: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт Оренбурга 1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН ИП 323-565-8854-08.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

все ближе к середине часа, и я думаю, вы знаете, что это означает. Но я все равно скажу гороскоп в эфире Радио Хит сразу после этой песни. Ожидайте и готовьтесь слушать.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра 15 октября. Красивое число, не правда ли? Так еще и четверг. Совсем немного поработать и отправимся на отдых. Пока что предсказания хорошие. Послушаем, что будет дальше при помощи звезд и нашей рубрики «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Не сдавайтесь, особенно завтра. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Да уж, поздно будет.
2: Телец.
1: Вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица. Но это стоит того.
2: Близнецы.
1: Доверять другим, конечно, нужно. Однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать. Но мало ли, что может случиться.
2: Рак.
1: Холодная голова и чистые руки. Замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, опачкать не обязательно. Немного эмоций вам не повредит.
2: Лев.
1: Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но завтра вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это было не слишком близкий и нужный вам человек.
2: Дева.
1: Вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу вы играете.
2: Весы.
1: Вы можете стать жертвой навязчивой идеи, пытаться с ней бороться бесполезно. Так что расслабьтесь, вряд ли она будет очень уж дурна.
2: Скорпион.
1: Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Завтра оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
2: Стрелец.
1: Вы все обдумали накануне. По крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
2: Козерог.
1: Вы будете чрезмерно резки. Постарайтесь контролировать свои слова. А запугать-то вы всех запугаете. А что потом делать будете?
2: Водолей.
1: Вам не стоит предъявлять какие-либо претензии кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность и придется, к сожалению, извиняться.
2: Рыбы.
1: Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 19 октября сразимся с хоккейным клубом «Норильск». Начало матча в 18:30.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
10: Категория 16+.
8: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
11: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
8: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: Небо-парк. Время взлететь.
12: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
13: Смотри радио.
14: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
15: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
16: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25

буквально час и 15 минуточек, и ваши сообщения в эфире Радио Хит сегодня не появятся, потому что я пойду отдыхать, но тоже имею право, тоже человек, да? Но я еще не ушла, мы еще вместе с вами развлекаемся под музыку с Радио Хит, и вы можете параллельно вставить в эту музыку пару своих приятных сообщений. Для этого есть наш портал smotri.radio, есть номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну и, конечно, наш студийный номер, на который можно позвонить. 21-103-7, код города 3537. Выбирайте, как удобнее порадовать Восточное Оренбуржье. И не только. Ну, а пока вы выбираете, как порадовать, мы выберем, чем порадовать вас музыкально. А моя Мишель и ЛСП. Курточка далее. Потом обсудим с вами погоду. В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 9, завтра днем плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту плюс 11, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 7 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 12, завтра днем плюс 21. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
5: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Финальный наш совместный час на сегодня. Не думайте, что я ухожу от вас навсегда. Не дождетесь. Ну, в общем-то, 22.03 на студийных. Мы продолжаем развлекаться. А быть может и нет, быть может, мы уже успокаиваемся и готовимся ко сну. Любой ваш выбор правильный, потому что вы его сами выбрали. Ну, а мы лишь подстраиваемся под вас и ставим самую подходящую музыку. Как-никак, одна и та же песня для каждого значит свое. Именно поэтому всегда интересно послушать что-нибудь и послушать, как к этому относятся разнообразные люди. Вы также можете поделиться или что-то заказать у нас на портале smotri.radio. А мы двинемся дальше. Впереди много хитов. Алекс Уоррен, Forever Dream. Далее следом. А следом давайте сами послушайте. И на канале Смотри Радио название по

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Divac и Slow Down. Алок и Калит с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart были Topic и Carte Blanche с треком Lucky Owners.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Устали от серого асфальта?
2: Угу.
4: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
4: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
4: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: Что было раньше?
7: Раньше.
6: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
8: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
9: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
10: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Ну что ж, совсем скоро ночь, а дальше и утро. Значит, нам нужно будет опять просыпаться и быть готовым работать. Так вот, вам тут совет от специалистов подлетело. 2-3 чашки кофе в день снижают риск деменции на 18%. В принципе, очень важная история. О здоровье сейчас и рано задумываются. Вот. А также, кстати, 2-3 чашки кофе улучшают память и внимание. Однако, по словам врачей, пить кофе следует только утром. Так что утром просыпаемся, завариваем себе кофеечек и работаем счастливые весь день, зная, что деменция подальше на какой-то срок от нас, ну или то, что у нас хорошая память и внимание. А почему бы и да. Ну и, конечно, радиохит с собой берем для настроения, это всегда впору и всегда подходит. Ну а музыка, кстати говоря, уже на подходе. Анутер и 54 Ультра от Talks to You. Впереди, следом звери, танцуй.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
3: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну а как же я вам не расскажу про наши группы, а никак. Поэтому рассказываю. У нас есть группы ВКонтакте, в Телеграме, в Максе. Называются одинаковые, находятся очень быстро. Смотри радио. Именно здесь вы найдете про нас все, что хотите найти. Наши розыгрыши, программы, подарки и гости. Самая важная интересная информация. Ну и, конечно же, немножко личного про нас. Именно это вы можете там достать. Я советую туда зайти и подписаться, если вы еще не подписаны. Это будет как минимум очень полезно. Но мы двинемся дальше. Впереди музыка, впереди новости. Новости погодного формата. Ну и, конечно же, с вами попрощаемся в скором времени. Сообщения можете еще написать на портале smotri.radio, а мы двинемся к Басте и моей Мишели, если я буду танцевать впереди. Смотри, радио.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1. 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 13, ночью ожидается плюс 10, завтра днем плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту плюс 11, ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 7 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 3, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 12, завтра днем плюс 21 градус. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

Сабрина Карпентер льет слезы по уходящему дню, а мы радуемся тому, что скоро начнется новый. По крайней мере, хочется в это верить. И желаем вам, чтобы так и произошло. Новый день того точно стоил. А сейчас пожелаю вам по традиции доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения. Пока-пока!

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи. По низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 2.

0: дома.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше, для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир. Автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: реклама. И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в Милом Доме снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах Милый Дом. Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки Париса Хоум. Милый Дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: реклама. На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале. Час ночи.
2: Это радио Хит.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Реклама. И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь в Милом доме снова замечательные скидки. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 15% на махровые полотенца торговой марки Бориса Хоум. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 16 по 18 октября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: Австралия. Два часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: На Урале 4 часа. Это радио
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.